0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27.

0: 29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.

0: слушай наших.
1: Сердце на куски

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Минтруда напомнили о новшествах в назначении пособия по уходу за инвалидами первой группы и пожилыми. Изменения в положение внесены постановлением правительства от 24 июля номер 375, сообщает Белта. Так родители-пенсионеры и опекуны-пенсионеры смогут продолжить получать пособие по уходу после того, как их ребенку-инвалиду исполнится 18 лет и он получит статус инвалида с детства первой группы. Назначение пособия теперь будет производиться не с даты подачи заявления, а с даты установления инвалидности впервые после достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста. В министерстве обратили внимание, что выплату пособия можно временно приостановить и без потери права на него. Право на пособие получат лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. С наступлением жаркой погоды и приходом лета сводки все чаще пополняют сообщения о несчастных случаях, в которых дети выпадают из окон. Родителям следует придерживаться определенных правил, чтобы избежать несчастных случаев с детьми. Не приучайте ребенка стоять на окне даже в вашем присутствии. Объясните ребенку старше 3 лет опасность высоты. В доступной форме поясните, что падать больно. Нужно постоянно следить за детьми, не оставлять их одних в комнате, где настежь открыто окно. Не использовать москитные сетки без соответствия. Соответствующая защита окна, не оставлять мебель возле окон, чтобы ребенок не смог по ней взобраться на подоконник. Следует установить на окна блокираторы или ручки-замки с ключом.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В ЗАГСе Брестского райисполкома 8 августа бракосочетались 8 пар. В ЗАГСе объясняет ажиотаж тем, что в нумерологии восьмерка – знак бесконечности и гармонии. Фэншуй – символ изобилия и двойного счастья. Новоиспеченные жены шутят, что дату очередной годовщины муж точно не забудет. Она очень простая – 8-8. В связи с проведением массовых мероприятий сегодня в Бресте вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин с 17 до 19.30 по улице Бориса Маслова на участке от Якельчика до Грюнвальдской, по улице Грюнвальдской на участке от Бориса Маслова до Якельчика, по улице Якельчика на участке от Грюнвальдской до Бориса Маслова. Общественный транспорт будет следовать в объезд. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
4: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ну уж согласитесь, друзья, в это время приятнее всего держать курс в сторону работы. Я напомню, что 7-18 в стране, и не менее приятно вспоминать огромнейшее количество праздников и поводов, которые вы сумели разделить накануне начала рабочей недели. Да, делитесь событиями, пишите, рассказывайте, как у вас проходит данное мероприятие, в каком формате, какое количество людей вы собираете вокруг себя, делитесь ли вы чем-то сокровенным, чем-то важным и, конечно же, главным по отношению к вам, как к виновнику торжества, либо же не одному. Это студийный вайбер, он, как всегда, к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-2011. Ну а мы, встречая новый понедельник в нашей большой неизменной компании, все-таки постараемся сделать абсолютно все, чтобы этот день и это утро, самое доброе утро, подчеркиваю, прошло как можно комфортнее и музыкальнее. Влад Романенко меня зовут, на этой неделе я вместе с вами буду разделять все хлопоты, надежды на лучшее, ну и, конечно же, приближать вас, наши дорогие радиослушатели, к легендарному вечеру пятницы, который, ну, пока что за горами, друзья, а затем за горами горы да леса. Ну, леса с каким-то, наверное, колоритным таким подсчетом ваших личных событий, интересных моментов, ну и, конечно же, с нашей стороны лучшей проверенной музыки на волнах Радио Брест. Так что объединяйтесь, соединяйте сердца и не забывайте о том, что это утро, оно, как правило, почетное. Чем почетнее, наверное, все-таки ваше событие, тем более красочные и яркие поводы у нас назревают. Так что обратная связь, как всегда, приветствуется. Наша прекрасная рубрика «Народная перекличка» будет в самом разгаре на протяжении всего нашего утреннего эфира с 7 до 11 часов. Так что пишите с огромным удовольствием. Озвучим абсолютно все ваши смс. Ну и поговорим, безусловно, через пару-тройку композиций о том, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп». Обязательно вспомним большое количество народных праздников в том числе. Ну и не забывайте о том, что как корабль сегодняшний назовете, так он и поплывет в нашей компании. Самого доброго утра!

0: Что ни день, то праздник.
1: Понедельник, начало рабочей недели, 10 августа на календаре. И после выходных, где коты и кошки получали почести, строители поздравления. Собственно, поздравляю вас с прошедшим, наши дорогие строители. Календарь градуса не избавляет. Сегодня рычат львы, летают двухпудовые и журчит топливо из салатного масла. Ну и начало рабочей недели, конечно же, еще никогда не выглядело столь брутальным с очередным праздником, друзья мои. Ну а как он называется? Огромным удовольствием. Напомню, сегодня, друзьями, день заботливого мужа. Праздник для тех, кто в браке все-таки держится не на какой-то инерции, а на чаечке, принесенном в постель. В этот день мужьям, значит, предписано спросить у жены вообще, как дела, выслушать ответ до конца. Это самое важное, помыть посуду без напоминаний и найти пульт самостоятельно. Ну, если уже муж мужчина, по жизни узнал об этом празднике от своей второй половины, это не совпадение. Друзья мои, это закономерность. Но если вы успели ее, скажем так, как-то опередить и узнали из уст уста благодаря нашему утреннему шоу «Самое доброе утро», то быть вам самым счастливым мужчиной на земле. Это я вам как человек-эксперт, который не раз пропускал огромное количество праздников, связанных с этим днем, говорю. Ну и, конечно же, старое морское пожелание, ставшее праздником. Пусть ветер дует в спину, особенно тем мужчинам, которые забыли сегодня о дне заботливого мужа, паруса наполняется, а качка берет выходной, потому что сегодня, друзья мои, также отмечает день попутного ветра. Ну, в начале недели, рабочей недели, попутный ветер, особенно, кстати, хоть кто-то в этот день должен работать на нас. Поэтому выходим из дома, подставляем спину.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске 28-29 выше 0. В Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
1: Реклама.

0: 10% плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Амі. Акцыя

0: Гашопинг. Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

Ну, собственно, Саша Санта напоминает, что звонкий смех привлекает внимание, особенно людей светлых, людей позитивных. Вот действительно, в то время как некоторым людям трудно вообще найти свет во тьме, есть те, для кого стакан всегда наполовину полон, вне зависимости от обстоятельств. Поэтому я с большим удовольствием готов выделить топ-3 знака зодиака, которые являются самыми яркими оптимистами. Ну, среди них выделяют таких знаков, как стрельцы, когда дело доходит до оптимизма. Вот они, кстати, абсолютные чемпионы, управляемые Юпитером, планетой счастья, развития и стабильности. Стрельцы рождаются с верой в то, что жизнь — это прекрасное приключение, и что за каждым углом скрывается нечто чудесное. Их энтузиазм заразителен, а их способность видеть в каждой проблеме возможность чему-то научиться или открыть для себя новую историю поистине поразительна. В этот же список, друзья мои, попадают львы, которые являются прирожденными лидерами, чей оптимизм проистекает из глубокой уверенности в себе и врожденной харизме. Львы, управляемые солнцем, источником жизни и энергии, излучают тепло, жизненную силу и позитив. Точку тут можно было поставить, они, друзья, троеточие, ну и следует за этим все много-много приятных и прекрасных слов вам, наши дорогие львы. Кстати, овны замыкают эту цепочку из трех знаков зодиака, вот как первый знак, он действительно полон энергии новых начинаний и неудержимого энтузиазма. Ваш оптимизм активен, пламенен, устремлен в будущее. Овны не склонны к пессимизму, поскольку всегда сосредоточены на следующей цели. Поэтому, выбирая сегодня цель для себя, это касается всех без исключения знаков зодиака, добейтесь ее, и вот здесь уже можно поставить точку. Но не мы, друзья, буквально через композицию вернемся и узнаем, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп».

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что ж, общая атмосфера сегодняшнего дня. Понедельник — это день, когда важно держать удар и не перекладывать свои задачи на других. Вот кто-то будет искать минуту покоя среди суеты, а кому-то придется защищать свои идеи от конкурентов. Узнаем обо всем поподробнее в рубрике «Гороскоп». Итак, начинаем с вас, наши дорогие овны. Держитесь до последнего, но не вздумайте перекладывать свои обязанности на коллег. Сегодня ваша ответственность — это фундамент вашего авторитета. Тельцам придется очень постараться, чтобы найти минуту покоя, но она вам не нужна, даже если придется выделить ее искусственно. Близнецы, будьте осторожны, и вы, ваши идеи могут украсть конкуренты. Доверяйте только тем, кого знаете годами. Раки, никому не завидуйте, сегодня это чувство разрушительно, оно отравит ваш день, если вы позволите ему войти. Стоит, наверное, льву приложить сколь больше усилий перед решением важных вопросов, у вас есть еще время все обдумать, поэтому не торопитесь. Девам, возможно, вы выбрали неправильную тактику на начало рабочей недели, но сегодня лучший день, чтобы ее изменить. Сегодня весы — это единственный островок спокойствия, день понедельник для вас, поэтому держитесь, чтобы не потерять себя в общем хаосе. Скорпиончики, не обвиняйте коллегу в том, что не доказано, и тем более не приписывайте ему свои ошибки. Стрельцы, день будет достаточно перегружен, посмотрите на свои задачи трезво, не вы ли сами пытались объять необъятное? Ничего, такое случается. Козерожки, сегодня любое начатое дело принесет успех. Посвятите день учебе или освоению нового навыка. Водолечки, сегодня начнут для вас сбываться какие-то странные, интересные идеи в том числе, поэтому не пропустите момент, он может быть ключевым. Ну и рыбки, сегодня способны наладить процесс так, чтобы ваша работа шла быстрее и легче. Используйте свою способность и оптимизм. Да, оптимизм понедельника — это, конечно, что-то такое очень эфемерное, но давайте постараемся из этого выделить что-то приятное, настоящее и ценное, за что можно ухватиться. Ну и, конечно, полетим навстречу прекрасному новому дню.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотограф и фотозона. «Воук» – 15 августа, ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест.

0: народная перекличка.
1: Я всегда считал, что время подходящее, невзирая на конец этого часа. 7.53 в стране, и я уверен, что ваше сообщение, ваше внимание и ваша обратная связь сделает особую силу нашего эфира. Самого доброго утра. Да, мы напоминаем, да, мы это делаем на постоянной основе, и, конечно же, не забываем о вас, наши дорогие слушатели, о ваших поводов, близких и родных, настоящих и далеких. Но, тем не менее, наш студийный вайбер, плюс 375-код-30 33990011 объединяет нас всех, чтобы стать чуточку ближе к своим родным. Я с огромным удовольствием готов передать привет Елизавете. Елизонька, как ваши дела? Как проходит ваше утро? Оставили сообщение нам на студийном вайбере. В общем-то, утро, действительно, август, последний месяц лета. Но это не повод сдаваться, как раз-таки наоборот, пишет Елизавета, взять себя в руки и насладиться последними теплыми денечками месяца. Всем огромный привет! Вот есть повод, за который стоит действительно держаться, хвалиться, хвататься, ну или брать за основу вашего коллектива, настоящего и дружественного. Вот Леонид, между прочим, поздравляет от всего брестского коллектива о Евроторг прекрасную, прекрасную, замечательную Татьяну. Да, кстати говоря, пожелать ей хочется, конечно же, здоровья, любви, оптимизма, ну и побольше возможностей для того, чтобы разделить какие-то личные мгновения, не только с своими близкими, но и с коллективом, в том числе вот этот пример, да, для подражания. Спасибо большое, Леонид, конечно же, всем, без исключения, друзья мои, если у вас есть яркий и праздничный повод сделать это утро чуточку лучше, ярче, улыбательнее. Мы с огромным удовольствием все это сделаем в нашей народной рубрике «Перекличка», обратная связь, это студийный вайбер, пишите, мы все с огромным удовольствием озвучим, просто передадим привет хорошим людям, хорошим утренним теплым людям, друзья мои. Да, вот такой вот теплый август месяц, он как раз-таки оставляет за собой право быть где-то жарким, где-то не очень, но самое важное, что мы вместе, и это главное. Ну а далее, как всегда, к композициям, и буквально через пару-тройку минут перейдем к основным новостям на очередной час эфира, ну и, конечно же, услышимся вновь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси обновили перечень специальностей, по которым женщины подлежат первоначальному воинскому учету для службы в вооруженных силах и других воинских формированиях. Об этом сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Нововведения закреплены в постановлении Минобороны от 30 июля номер 14, дополнившем ранее действующий документ от 2020 года. Теперь женщины с 19 лет, имеющие соответствующую подготовку, могут быть поставлены на воинский учет по ряду профессий. Профессий среднего и высшего специального образования, а также переподготовки. В обновленном списке такие специальности, как фельдшер ветеринарной медицины, фельдшер-акушер, медицинская сестра, фармацевт, врач, рентгенолаборант, военный фельдшер и другие. Брест до 2030 года будет развиваться только внутри своих границ. Свободные участки в городе осваивают с применением новшеств, которые делают социальную жилую среду эстетичной и удобной. Ежегодно у нас строится около 200 тысяч квадратных метров жилья. Более 50% для граждан, состоящих на очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для многодетных семей вводим порядка 500 квартир, рассказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Акцент делает на крупнопанельных домах, поскольку стоимость квадратного метра в них меньше, чем в кирпичных или каркасно-монолитных. В этом году основные объемы многоквартирного жилья строят на улицах Карьерной, Бориса Маслова, Лейтенанта Рябцева, Фомина, Октябрьской революции, Суворова, Олега Кошевого. Точечная застройка ведется на улицах Пригородной, Крушинской в Южном городке.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте на 2 месяца с 8 утра сегодня до 17 часов 12 октября остановка микрорайон Южный на улице Суворова будет закрыта для посадки-высадки пассажиров. Там ремонтируют теплосети. Пока идут работы, садиться и выходить из автобусов и троллейбусов придется на временной площадке. Она оборудована прямо по ходу движения напротив дома номер 3 по Суворова. Информация от партнеров. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 217347, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сапборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе!

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот так, к моему большому счастью и к чему-то сожалению, понедельник дает стартовую площадку для реализации ваших идей, мыслей, решений, но не совсем долгих раздумий, как это принято делать в свой заслуженный выходной день. Потому что, друзья, ничего в этой жизни не стоит на месте. И ирония судьбы, вот если каких-то 20 лет назад разговоры с той же самой камерой на кухне звучали как повод для беспокойства, а вот сейчас звучит как бизнес-план. Действительно, сегодня во всем мире отмечается день видеоблогера, и если вы давно действительно хотели начинать снимать, вот и вам официальный повод это делать. Главное правило жанра — сначала запись, потом еда. Ну, безусловно, влог, друзья, это такой дневник, который уже не прячут под матрас, под подушку, не зашивают где-то там в постели, а выкладывают как раз-таки на соцсети, и этот праздник объединяет видеоблогера всех мастей от «снимаю завтра в разрешении 4К до 5 лет показываю жизнь в деревне, у меня 1 000 000 подписчиков». Да, есть такие люди, поэтому мы с огромным удовольствием разделяем почести и любовь между первой и второй категорией. И вот ко второй, настоящей, народной и честной. Мы обращались накануне в нашей народной рубрике «Перекличка», а сейчас обращаемся ко всем остальным, друзья мои. Отправляйте ваши сообщения, пишите, передавайте привет, делитесь событиями дня сегодняшнего. Утро понедельника уже успело кому-то приятно наследить. Так что оставляйте ваше послание на студийном вайбере. Напомню, номер плюс 375, код 33399 2011. Не проходите мимо, как говорите, наш дом — это ваш дом. И самое лучшее место для того, чтобы остановиться, послушать музыку и привести себя в порядок. Кто, как не Эд Ширан и Мартин Гаррикс, знают об этом. Поэтому слушаем.

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.
4: А может, пойдем в кино, возьмем попкорн, или ко мне домой, возьмем чего другого.

0: Люди о людях.
1: Слушайте, я вот подозреваю, что следующая новость попадает в топ нелепейших событий этого года. Так или иначе, друзья, все могло быть гораздо лучше. Но, увы, судьба злодейка, и она подготовила для фанатов одного из самых популярных футболистов планеты злую шутку. Действительно, одна из свадьб года могла состояться благодаря вниманию поклонников. Тысячи и тысячи поклонников Криштиану Роналду, которые собрались у собора на Мадейре, решив, что именно там футболист тайно женился на своей возлюбленной. Но, кого было удивление, слухи о свадьбе быстро разлетелись по соцсетям, поэтому фанаты были уверены, что церемонию проводят под вымышленными именами. Ситуацию подогрело еще и появление на острове родной сестры Роналду, которая написала, что приехала на вечеринку. Ну, торжество действительно было, только совсем не у Роналду и Джорджины. Женилась некая французская пара родом с Мадейры, и из-за наплыва поклонников футболиста молодоженам по сообщению СМИ пришлось вот буквально пробираться к месту собственной церемонии. Ну и ответ Криштиану не пришлось долго ждать. Под публикацией местного издания об инциденте он оставил 5 смеющихся эмодзи. И, конечно, быть может, камерное событие все же и состоялось, но мы пока что об этом не узнаем. Так или иначе, фанаты этого, увы, тоже не увидят. Но в любом случае будем ждать некой обратной связи от Криштиану Роналду. Как известно, счастье любит тишину. Даже у таких звезд, как Криштиану и Джорджина, все должно пройти тишь да гладь. Ну а мы только рады за пару и, конечно же, готовы следить за его футбольными успехами. Так что, фанаты, объединяемся.
0: Люди, а...

0: Погода.
1: Синоптиками объявлено оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске 28-30 выше 0, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шехтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Вог» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей-дэнс, вокал Арины Смалевской, фотограф и фотозона. «Вог» – 15 августа, ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону плюс 375-29-608-45-45.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.
8: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ну, абсолютно трогательная композиция в исполнении Юлии Зиверт, которая показывает всем нам о нехватке той душевной близости и чистоты, по которой соскучились мы, совершенно обычные люди. Вот по поводу искренности пойдет моя речь в следующей новости. Вот учитывая, насколько девчонки вообще в принципе падки на разного рода штучки, вот такие вот творческие, да и не очень, из разного рода маркетплейсов, вот неудивительно, что одна из девушек попалась на удочку мошенникам. В общем, история действительно обрела некий резонанс. Девушка заказала за определенную сумму, значит, красивый топ, да, абсолютно женский, интересный, который приковывает взгляды. Ну, а по факту ей пришли, значит, картинки с этим самым товаром. Но в комментариях, конечно же, полезли под ролики быстро выяснять, что же такое интересное произошло, как так вышло, и выяснилось, что такие истории совершенно не редкость. Покупатели, кстати, действительно регулярно попадаются на подобный скам. Но вот, да, в соцсетях можно все чаще и чаще заметить вещи, которые намного меньше своих настоящих естественных размеров, раз так в 10. Вот одна из девушек похвасталась, что решила своему ребенку на 1 сентября купить кроссовочки из китайского маркетплейса, ну а ей пришли, ну, как бы это сказать, на палец безымянный кроссовок один залазит, ну, а на второй, наверное, все-таки безымянные левые руки. Да, вот такие вот интересные у нас вещи, но все-таки ждем, когда сейлеры начнут присылать на почту уже не просто, а картинки, какие-то цифровые товары, чтобы было не так скучно и обидно. Все-таки в цифровой век живем, друзья мои.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Ах, вот кому действительно ноченьку напролет приходится быть, что называется, онлайн с общественностью. Так, вы знаете, по-простому, тихому и совершенно приятному молодому человеку по кличку АБФ из Витебска, которому в мгновение пришла популярность. Вот, собственно, Олег герой. Значит, наши новости его уже окрестили самым добрым человеком интернета, который живет свою самую приятную, тихую, спокойную жизнь. Можно заметить на страничке его личности, на страничке в трейдсе кадры из походов в кафе, дегустации тортов и фруктов, которые собирают тысячи и тысячи лайк. Вот сейчас, кстати, на соцсеть обычного мастера по ремонту в сумме подписано уже более 80 тысяч человек. Да, абсолютно очаровательный молодой человек, мужчина, который приехал из деревни, который пытался устроиться на работу, где-то получалось, где-то не очень, но самое важное, что говорит о нем как о человеке, он занимался спасением животных. Ну, надеюсь, все-таки получится рано или поздно познакомиться с ним лично, поскольку, знаете, Беларусь наша широкая, и Беларусь наша прекрасная, и Беларусь наша необъятная, все-таки как-то позволяет встретить людей, с которыми вы, казалось бы, можете и не пересечься. В принципе, да, будучи в Бресте, он живет в Витебске, но показавшись там, я думаю, это никогда не составит труда. Вот такой вот прекрасный герой нашей сегодняшней интернет-странички под именем Олег, поэтому доброе утро, если вы нас каким-то образом слышите, спасибо большое, что находитесь вместе с нами. Ну, я думаю, у вас и без нас дел хватает. Так что передадим огромный привет, в принципе, и всем Олега, в том числе всем ребятам, которые работают своими руками, не покладая их, и, конечно же, знают настоящий смысл вот такой вот простой, да, рабочей жизни. Поэтому всем нашим прекрасным радиослушателям, всем нашим работягам и людям, которые, ну, по каким-то причинам находятся сейчас в отпуске, на зависть всем остальным огромный привет, конечно же, самого доброго утра в нашей компании.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С опережением графика идет строительство моста через Припять и подъездной дороги между Лунинецким и Столинским районами. На это во время проведения в Лунинце очередного оперативного совещания обратил особое внимание заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук. Генеральный директор Брестского областного управления капитального строительства Андрей Полюхович рассказал, что работы усложнены тем, что по всей линии обнаружена каменистая гряда. Специалисты постоянно мониторят ситуацию и оперативно принимает решения. Пока основные результаты работы под землей, но вскоре мостостроители приступят к возведению опор над землей. Уже определен поставщик металлоконструкции, названы четкие сроки. Первые видимые очертания нового моста должны появиться осенью. Председатель Вацевичского райисполкома Владимир Белов рассказал о том, как преобразился Косово. Особый акцент сделан на улицах и дорогах. Проводится замена асфальтного покрытия, обустраиваются пешеходные и велосипедные дорожки, автобусные остановки, стоянки. Отремонтирован мост через реку Мальвинку. Город не имел своей площади. Мы сделали площадь, где будут проводиться массовые мероприятия. Сделали и бульвар. Были выделены деньги на ремонт домов, покраска, дворовые территории, инфраструктура, замена коммуникаций. Перечислил председатель Вацевичского райисполкома. Для отдыха у воды обустроили пляж. Также в Косово реконструировали очистные сооружения. Специалисты занимаются ремонтом больницы, детского сада, дома культуры. Преобразятся местная церковь и костел. В деревне Соколово Жабинковского района торжественно открыта детская площадка, реализованная в рамках гражданской инициативы. Идея создания современного игрового пространства родилась у сельчан. В Соколово проживает 145 человек, из них 26 – дети и подростки. Для них новый объект стал особенно важным. Проект под названием «Активная зона» был поддержан в рамках областного конкурса гражданских инициатив, став одним из 20 победителей в Брестской области. Жители деревни внесли собственный вклад в реализацию проекта, собрав 10% от его стоимости – 1850 рублей. Остальные средства были выделены из областной ассоциации местных советов. На площадке установлены карусель, игровой комплекс с качелями, гимнастическая лестница и перекладина. Также за счет собственных средств жителей здесь появилась песочница и скамейки.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В среднем 14 квартир строится каждый день в Брестской области. Об этом свидетельствуют данные статистического обзора главного статуправления Брестской области, приуроченного ко дню строителя. Согласно данным обзора, в первом полугодии в области построено 2500 новых квартир общей площадью 266 700 квадратных метров. Белорусская сборная школьников по робототехнике впервые выступает на престижной международной олимпиаде «Робот-челлендж-2026», которая в эти дни проходит в Пекине. На главный инженерный турнир съехались команды из 8 стран мира. Беларусь на соревнованиях представляют 13 школьников, победителей республиканского турнира по робототехнике. Среди участников белорусской команды учащийся гимназии номер 3 Барановича Егор Козин, учащийся средней школы деревни Медный Иван Никитюк, учащиеся средней школы деревни Черни Брестского района Николай Усачев и Никита Шварко. 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» 15 августа объединит творческие коллективы Брещины и Гомельщины. В этом году фестиваль примет агрогородок Лясковичи и Петриковского района. Пространство живой песенной традиции «Полесья на певы у жаночем сердце» будет презентовано гостям фестиваля. Тематические площадки начнут работу в полдень. Главная роль будет отведена женскому началу как ключевому хранителю полесских традиций. Столинский район готовит для гостей уникальное щедрое подворье со своим особенным полесским колоритом. Гостей подворья ждут знаменитая городнянская керамика, аутентичные народные песни, ремесленные шедевры мастеров и, конечно, угощение традиционной полесской кухни. В Столинском райисполкоме рассказали, в чем уникальность фестиваля лошади «Полесская Нива». Он состоится в агрогородке Ремель 22-23 августа. Ремель славится многовековой любовью к лошадям и сохранением полесских пород. Для гостей всегда подготовлены зрелищные испытания лошадей на силу и выносливость, конно-спортивные состязания, парад грациозных скакунов и шоу повозок. В этот раз участников фестиваля ждут катание верхом, ярмарка ремесел, традиционная кухня и праздничный концерт. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай». Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: 9.13. Самое точное в стране и самое точное время для тех, кто только что переступил за порог своей работы, но не попался с поличным, поскольку вот уже как час с небольшим в принципе должен был имитировать бурную деятельность работы, но по пути успел закупиться ароматным кофе, взять что-то перекусить с собой в дорогу, либо же в офис поулыбаться, да, где-то с натяжкой, но пересилив себя для любимых коллег, сделать это чуть более искренне, ну и прямо сейчас готовы приступить к прямым обязанностям. Ну вот понимаю, друзья мои, понедельник, день и время совершенно неподходящие. Особенно после активных выходных, и выходных, которые были, я думаю, так или иначе наполнены смехом в кругу самых близких людей, встреч, общения, поводов и праздников-то в конце концов. Но, как известно, хорошего должно быть понемногу, чтобы не переборщить, не перенасытиться, ну и не превратить свою жизнь в такое вот серое сосуществование. Собственно, я, Влад Романенко, в вашей компании в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» все-таки буду добавлять по чуть-чуть больше ярких каких-то значимых вещей в виде любимых проверенных композиций, наших новостей, конечно же, лично проверенных на себе лайфхаков, и достану уже таки козырь из рукава в виде напоминания того, что вокруг нас лето, последний месяц, и он звучит на волнах Радио Брест. Всем привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

Ну что, друзья, я уверен, что большинство ваших знакомых точно слышали эту новость или лично присутствовали при, скажем так, и глобальной всех на вечеринке, которая, вот, между прочим, в пятницу прошла накануне возле Национальной библиотеки города Минска. Ну что ж, друзья, действительно, прибыла огромная фура, большая фура с огромным технорывом от ребят Pulse & Paris, наш техногруппы из Беларуси, хард-техно-дуэта, который выступает главными хедлайнерами и музыкальными партнерами масштабной серии летних, бесплатных, между прочим, вечеринок по городам Беларуси. Да, действительно, отметились в очередном городе, в столице нашей Беларуси, но могу сказать честно и наверняка, в каких городах ребята уже успели поиграть. Ну, в моем родном Могилеве были же в Пружанах, между прочим, в Витебск также посетили возле, значит, площадки концертного зала «Витебс». Ну и вот накануне, 7 августа, действительно, это была площадка у Национальной библиотеки нашего города Минска. Да, необычно, да, есть в хорошем смысле над чем задуматься и взять на вооружение следующее, что музыкальное лето может быть, и оно имеет место быть вместе с нашими талантливыми ребятами, ребятами, которые дарят музыку, делают это искренне и честно по отношению не только к своим слушателям, но и, в принципе, всем людям. Я знаю, что большинство проходящих мимо, как минимум, удивились такому необычному перформансу. А вот если бы вы слушали, наши дорогие минчане, нас почаще, то также были бы в курсе последних событий. Это вот такая вот небольшая ремарка, небольшое отступление. Но во всем остальном, конечно же, следите за нашими музыкальными новостями, следите за музыкой. Pulse & Paris у нас есть в эфире, так что, знаете, чтобы приковать немножечко внимания и любопытства со стороны людей, которые только недавно, скажем так, стали и открыли для себя радио Брест. Я знаю, что таких людей мало, поскольку мы точно знаем, что большинство людей здесь, да, вместе с нами разделяют вот эти интересные музыкальные новинки, вкусы и все в таком духе. Так что, друзья, если вы только-только познакомились с нами, оставайтесь рядышком, поскольку дальше, как всегда, интереснее.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 9 октября 2006. Подробности на «Диаманте.рф» или по телефону плюс
2: 7 29 687 78. Погода.
3: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 31 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске 28-30 выше 0, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

Побеждает любовь и здравый смысл, друзья мои. Действительно, один из главных джекпотов, по мнению Арины Войт, это любовь. Но если вы влюблены в компьютерные игры, это, друзья мои, не порог. Оказывается, за игру в популярный Counter-Strike теперь выдают стипендию. В Казахском университете студенты начали готовиться к карьере киберспортсмена. Новое направление открыл Казахский национальный университет спорта, и вместо скучных факультативов теперь тренировки, разборы матчей и тактики, а также подготовка к профессиональным турнирам. Ну, ни для кого не секрет, что все компьютерные игры, большинство из них, которые относятся к формату шутеров, все-таки развивают некую тактику, способность анализировать, ну и, конечно же, принимать тот или иной выбор. Поэтому, если ваш ребенок до сих пор все больше и больше времени проводит, сидя за компьютером, не стоит его за это ругать. Но, наоборот, поощрить и, быть может, определить с будущей профессией. Ну, скажем так, если за спортом будущее, то за киберспортом настоящее цифровое. Настоящее и будущее в том числе. Поэтому, друзья мои, ругать не стоит, стоит похвалить, стоит поощрить и как минимум прислушаться к советам, которые мы здесь в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» раздаем вам безвозмездно.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот так, как правило, потихоньку, по шажочку, раз за разом мы все-таки приходим к той мысли, что август — это последний месяц лета. Да, друзья, а что важно сделать за этот месяц? Какой чек-лист вы для себя придумаете? Мы узнаем уже совсем скоро, на протяжении следующего часа. С 10 до 11 заходите к нам на официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте и проголосуйте. Пост-опрос уже на стене. Итак, действительно, август, если задуматься, это как воскресенье лета. Хочется замедлить это самое время, впитать каждое солнечное мгновение и сохранить те самые теплые воспоминания на весь предстоящий год. Поэтому у нас есть для вас следующий вопрос, на который, я надеюсь, вы дадите свой правильный ответ, в том числе в виде комментариев, которые только приветствуются. Друзья мои, расскажите, пожалуйста, вот что важно успеть в последний месяц лета. У нас есть следующие варианты ответа: встретить рассвет, либо же проводить закат, устроить шашлычную вылазку, послушать любимую музыку под открытым небом, либо же насладиться сезонными ягодами или фруктами. Ваш вариант приветствуется, также пишите, оставляйте, делитесь. Обратная связь в виде студийного вайбера к вашим услугам, плюс 375, код 33-39-920-11. Как правило, в конце следующего часа мы подводим итоги, ну и, конечно же, общаемся с вами, наши дорогие радиослушатели. Ну а далее переходим к композиции, которая, надеюсь, не станет для вас поводом закрыться и закрыть этот сезон, вот так вот, знаете, утонув в своей работе. Нет, друзья, давайте будем всплывать немножечко наверх, вздохнем этого летнего августовского воздуха и, конечно же, присоединимся к нашему голосованию. Holy Flame с треком «Tunnel».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Набоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кита имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук отметил, что строительные работы в «Жемчужном» к фестивалю «Дажинки-2026» вышли на финишную прямую. В агрогородке капитально обновлены социальные объекты – дом культуры, школа, детский сад, футбольный стадион и амбулатория. Ведется комплексная реконструкция дорог и тротуаров, благоустраиваются дворы. Особое внимание инженерным системам, перекладка водопроводных сетей и строительство современного водозабора уже в процессе. Преображение затронуто и соседнюю деревню Новую Мышь. Обновлены фасады аграрного колледжа, мастерские и автодром, а также Дом культуры и детская школа искусств. Как подчеркнул Александр Максимчук, цель – создать современную надежную инфраструктуру, которая будет служить людям долгие годы.
0: Новости.
1: Сотрудниками органов внутренних дел Брестской области регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение контроля за ходом уборочной кампании 2026. В центре внимания – сохранность товарно-материальных ценностей, выявление преступлений и правонарушений, а также фактов бесхозяйственности со стороны должностных лиц и нарушения трудовой дисциплины работниками сельхозпредприятий. Рабочие группы в составе сотрудников УВД Брестского облсполкома ежедневно выбывают в хозяйство, где предметно изучается состояние техники, ее работоспособность и законность списания, вопросы по расходованию товарно-материальных ценностей и топлива, сообщили в УВД. Выставка изделий декоративно-прикладного искусства «100 оттенков счастья» откроется завтра в 18 часов в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина. Более 20 работ представят участники Клуба народного творчества «Наследие» Белорусской ассоциации творческих людей. Работы выполнены в разных техниках исполнения – акрил, масло, батик, текстурная паста, вышивка лентами и бисером. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-31, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Согласитесь, друзья, на этой и прошлой неделе, наверное, только ленивый не пошутил о том, что вот и август, некая репетиция осени. Ну, сентябрь, конечно, не за горами, кто с этим спорит, и все же не стоит как-то опрометчиво сбрасывать со счетов последний летний месяц, ведь он как раз-таки способен подарить очень яркие воспоминания, но для кого-то возможность наверстать упущенные за июнь и июль месяц. Действительно, решили с вами пообщаться на эту тему и спросить у наших любимых, дорогих радиослушателей по поводу августа месяца и то, как важно успеть в этот последний летний месяц сделать что-то, что принесет вам истинное удовольствие. У нас есть следующие варианты, вы их можете также увидеть на официальной странице Радио Блеск ВКонтакте, звучит они так. Что же важно успеть в последний месяц лета? Есть следующие варианты. Ответа: встретить рассвет, либо же проводить закат, устроить шашлычную вылазку, либо послушать любимую музыку под открытым небом. Есть все-таки в этом какая-то доля романтики, согласитесь, друзья. Либо же насладиться сезонными ягодами или фруктами. Переходите, голосуйте, активно участвуйте. И еще раз напомню, что это наша официальная страница Радио Брест во ВКонтакте. Ну и не забывайте подписываться на нас, на наши соцсети и, конечно же, делиться своим мнением на студийный вайбер плюс 375-33-399-00-11. В конце этого часа обязательно подведем итоги, сделаем некое летнее заключение, если хотите, итого. Ну и, конечно же, пообщаемся на этот счет, как вообще провести последние недели уходящего лета и, конечно же, оставить неизгладимое впечатление, неизгладимый след в нашей с вами жизни и сделать это, конечно же, с пользой. В общем, собирались, друзья, помечтали и вперед голосовать.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

И все-таки Хелп Дженнифер Лопес вместе с диджеем Спитбулем как-то вот отдают какими-то такими безумными ритмами летнего уходящего месяца, месяца августа. Но если уже, знаете, от безумия перейти в сторону романтики, то я уверен, что многие отмечают этот месяц следующие характеристики. Да, действительно пахнет арбузами и увядающими травами. Да, светит мягким предзакатным солнцем и напоминает, что скоро, друзья мои, наступает осень. И именно сейчас, когда жара, ну, давайте так, периодически изнуряет, но уже не так сильно, а дни еще достаточно длинные, наступает идеальный момент, чтобы закрыть некий летний гештальт. Поэтому мы на протяжении этого часа с огромным удовольствием все-таки соберем некий гид по действиям, которые превратят последний месяц лета в коллекцию приятных воспоминаний. Есть один действующий совет, который, наверное, является базой, главный номер один, от которого стоит плясать, и называется он следующим образом. Друзья, главное правило августа — не растягивать, а сжимать этот месяц. Понятное дело, что все важные задачи лучше решать компактненько, не растягивая их на весь месяц, выделить пару денечков в начале и пару в конце августа для дел, но остальное время посвятить, конечно же, отдыху. Лето дано нам для восстановления энергии, и только отдохнув по-настоящему, мы сможем продуктивно вернуться к работе и учебе. Ну и главное, не начинайте никаких ремонтов, даже косметические, поверьте, вы мне теплые, не слишком ценны, чтобы тратить их на стену и краску. Ну и насколько ценно ваше собственное время и мнение на данный счет, мы узнаем благодаря посту-опросу, который у нас находится на официальной странице Радио Брест ВКонтакте. И звучит так, что же важно успеть в последний месяц лета. Есть следующие варианты ответа: встретить рассвет, либо же проводить закат, устроить шашлычную вылазку, послушать любимую музыку под открытым небом или насладиться сезонными ягодами, либо же фруктами. Ваши сообщения, ваши комментарии, то, что вы хотите, то, что вы планируете, также приветствуется. Пишите студийный вайбер плюс 375 код 33 39 9 2 0 11. Ну и буквально через пару-тройку композиций и прогноз погоды вернемся, чтобы зачитать ваши послания.

0: до 31 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске 28-30 выше 0, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
1: Реклама.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

И все-таки я склонен не просто предполагать, а верить, что благодаря этим хитам, которые играют на волнах радио Бриз, наше лето неумолимо несется вперед и не ставит за собой огромную жирную точку. Как раз-таки наоборот. Мы являемся силой и центром притяжения вот ваших личных интересов. И, конечно же, хотелось на протяжении этого часа узнать у вас, наши дорогие радиослушатели, а вот как вы проводите последний летний месяц в компании кого? Быть может, наедине чего-либо? Для этого у нас есть абсолютно все для того, чтобы узнать ваше мнение. Это официальная страница Радио Брест во ВКонтакте и, конечно же, наши варианты ответ, которые я озвучу с секунды на секунду. Да, вот пока я, кстати, ищу их, заходите, обязательно голосуйте. Времени-то у нас осталось в избытке, хотел сказать. Но в остатке-то небольшом, поэтому ваш голос и каждый голос важен. Итак, друзья мои, вот что ж все-таки важно успеть сделать в последний месяц лета? Встретить рассвет и проводить закат, устроить шашлычную вылазку в компании и послушать любимую музыку под открытым небом, либо же насладиться сезонными ягодами и фруктами. Но мнения-то у нас разнятся, его большинство, и я с огромным удовольствием среди всего этого хотелось бы зачитать сообщение от Евгения Домрева. Женечка, доброе утро и вам в том числе. Вот все-таки всем отличного дня, прекрасного настроения и продуктивной недели желает Евгений. Время летит неумолимо, и вот уже лето подходит к концу. Будто его и не было. Последние 20, значит, лет в выходные, кстати, вот за последние лет 20, наконец-таки собрался с сыном на рыбалку и даже наловил рыбу, хвастается Евгений. Замечательно провели время и прекрасно отдохнули у воды. Теперь лето точно запомнится надолго. Но я вам честно, Евгений, скажу, вообще находиться рядом вместе со своими близкими, родными, вместе с сыном у водоема, где тишина, покой, вода и рыба. Ну, собственно, вот карта сошлись воедино, поэтому спасибо большое за ваше личное летнее вот такое вот мнение. Действительно, знаете, все виды отдыха хороши, и они важны для каждого из вас. Вот делитесь-то этим, друзья мои, если вы за прошедшую неделю или несколько недель назад успели посетить или водоем, или сходить на какое-то спортивное состязание, поучаствовать в фестивале, быть в эпицентре событий, либо же одни, либо же вместе с семьей, близкими и родными, так сказать, отметить этот август большим и красивым словцом, да, или вашей активностью, с огромным удовольствием пишите, мы это все дело обсудим, поскольку времени у нас остается совсем немного. Ну и обязательно к концу этого часа подведем итоги, так что поторопитесь.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Итак, 10:52 в стране. Вот осталось найти людей, которые готовы похвастаться тем, что сейчас не работают, и август месяц у них сугубо отпуск большой от всегда сих, от первого до последнего числа месяца. Вот вы, кстати, наши дорогие, понятное дело, что большинство из вас еще наверняка только-только расхаживаются по, может быть, и не своей собственной квартире, квартире съемной, куда бы вы не отправились, да. Сейчас находитесь в другом городе, а, быть может, вы на участке занимаетесь с полевыми работами и уже готовы зайти и проголосовать. Вот последние минуты остаются до того, как я буду подводить итоги, чтобы все-таки узнать, что нужно сделать последний летний месяц. Есть какие-то интересные возможные варианты, которые предлагает нам и интернет в том числе. Ну, давайте так, большинство, то есть мнение людей, которое все-таки выделило среди всех остальных видов отдыха некий такой интересный момент. Вот действительно, а многие или из вас сделали те самые маленькие радости в виде блокнота с впечатлениями, которые вы записываете туда. Чеки из любимых кафе, билеты на поезд, сухоцветы с прогулки. Это, конечно же, касается наших любимых девчонок. Обертки от мороженого, которые вы успели попробовать, будучи здесь или в любом другом месте. Не знаю, случайную фразу, которая заставила улыбнуться не только вас, но и своего близкого человека. Вот это же не просто блокнот, а как раз-таки блокнот впечатлений. Хорошая такая визуальная память об не только последнем летнем месяце, но и о лет в целом за предстоящий июнь или июль месяц, который вы все-таки перелистаете каким-нибудь холодным ноябрьским вечерком, подтягивая вкусный глинтвейн, либо, может быть, кофе, которому вы тяготите уже в последнее время. В общем-то, друзья, есть множество способов запомнить этот август, ну и мы с огромным удовольствием из того, что уже успели привести вам в качестве примеров, готовы подвести итоги и рассказать, вот все-таки, что же важно успеть в последний месяц лета. Но у нас все-таки разделились мнения, за это спасибо нашему общественности, да, нашим людям, которые нас слушают. Все-таки по 33% выбрали вариант встретить рассвет, либо же проводить закат, остальные 33% остановились на варианте устроить шашлычную вылазку и 33,3% насладиться сезонными ягодами либо же фруктами. Но вот, кстати, по поводу слушать любимую музыку под открытым небом, это можно сделать круглогодично, это правда. Но тут особый момент нужно выделить. Насколько ярко будет светить солнце, насколько тепло будет не только вам, но и вашим близким, которые решили также разделить с вами яркие минуты любимых композиций. Это можно сделать и здесь, в том числе, друзья. Поэтому переходите к нам на наши радиоволны, радио Брест. Готовы услышать, увидеть, почувствовать абсолютно всех и каждого. Ну и наша компания, наше утреннее шоу «Самое доброе утро» уже прощается с вами до завтра, друзья. Конечно же, всем приятного продолжения понедельника и по традиции всех обнимаем. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Осень в графике главы белорусского государства пройдет с международно-дипломатическим акцентом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Кроме мероприятий внешнеполитического характера, непосредственно у нас визиты на уровне президентов, министров, руководителей парламентов зарубежных государств. У президента будет очень напряженный график выездной. Это саммиты ШОС, БРИКС, мероприятия по линии СНГ и ЕАЭС, рассказал Максим Рыженков. По его словам, осень в графике главы государства будет международно-дипломатическая, больше с таким акцентом, хотя по двусторонке будет также много интересных визитов к нам. И Африка, и Азия, и Центральная Азия, страны СНГ, добавил министр. В Китай за май-июнь было отгружено 16 тонн кобринского мороженого. Об этом рассказала специалист отдела внешнеэкономической деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода Елена Алиярник. Она отметила, что китайцам полюбилось белорусское натуральное сливочное мороженое. Они любят экзотические вкусы, но тем не менее наше мороженое, натуральное сливочное, им очень полюбилось. Понравились натуральные наполнители, такие как смородина и клюква. Очень популярно наше зефирное мороженое, рассказала Елена Алиярник. Всего на заводе выпускают более 50 видов мороженого. Производители готовы подстраиваться под вкусовые предпочтения зарубежных заказчиков.
0: Новости.
1: Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи 15 августа. Организаторы подготовили обширную программу, которая начнется в полдень и продлится до глубокого вечера. С 12 до 18 часов на главной сцене выступят творческие коллективы и профессиональные артисты. В 18:30 состоится торжественное награждение участников, а затем конкурс красоты и грации «Полесская прихожуня». Завершит вечернюю программу танцевальная вечеринка «Кавер-хор-шоу». Впервые на фестивале будет работать цирк «Шапито» на набережной Припяти с 11 до 22 часов. Также гостей ждут интерактивные площадки и лайв-зона. Ярким финалом праздника станут фейерверк в 22:00 и лазерное шоу на воде в 23:00. Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправились в Китай для участия в совместном белорусско-китайском тактическом учении «Стремительный Орел-2026». Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Тематика учения – совместная тактическая операция в городских условиях. В ходе маневров военнослужащим предстоит совершать парашютные прыжки, работать с беспилотными летательными аппаратами и противодействовать дронам, осваивать совместную сборку беспилотных летательных аппаратов, выполнять различные виды стрельб, применять городской и промышленный альпинизм. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-31, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Соблюдение акции по диалисте 5-6. Подробности на 7 карат. Прикопай или по телефону +7 29 689 77 78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-31. В Барановичах 27-29. В Пинске 28-30. В Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. «Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, и такое еще у нас присутствует. Я рад, что вы приехали», – обратился Александр Лукашенко к Геннадию Зюганову. На молот зерна в Брестской области на утро 10 августа превысил 1,5 миллиона тонн. Убрано свыше 92% зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и пруса. А зимний рапс обмолочен полностью. На Брещине намолочено более 1,285 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 237 000 тонн масла семян рапса. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых держится на одном уровне – 46 центнера с гектара, а зимний рапс показал 32,6 центнера на круг. Уборка зерновых и зернобобовых без учета кукурузы, гречихи и проса вышла на финишную прямую. 110 сельхозорганизаций региона эту работу уже завершили. Анатолий Щупленков добавил, что на Брещине набирает темпы сев озимого рапса под урожай 2027 года.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области завтра с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. Об этом Белта сообщили в МЧС. Будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области. В МЧС отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. За выходные дни очередь транспорта на въезд в Польшу выросла более чем на 800 автомобилей. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Количество грузового и легкового транспорта, ожидающего въезда в сопредельные страны, с пятницы выросло с 1395 до 2200 авто. Наибольшее число грузовиков, 650 фур, фиксируется перед пунктом пропуска Кукурыки сопредельной Козловичи. Больше всего легковых авто, 940 машин, скопилось перед Тересполем, сопредельный Брест. За два дня польские контролирующие службы приняли на свою территорию 27% грузового и 32% легкового транспорта от нормы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-31, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Абсолютно точно с летними напевами продолжаем этот день. 12:09 уже на наших студийных. И вот оно, лето. Оно почему-то вырвалось у меня. Вот оно, лето самое настоящее, самое классное, роскошное лето с хорошей погодой за окном, ну и отличным настроением. Если вы с сегодняшнего дня в отпуске, мы вас с этим поздравляем. Если у вас первый рабочий день, ребята, держитесь. Ну а если вы просто продолжаете нести это бремя, знаете ли, потому что отпуск у вас уже, например, был, ну или, может быть, отпуск только-только-только планируется, скажем, в ноябре, тогда давайте его будем просто продолжать. Как я уже говорил, 12:09 уже на наших студийных. Меня зовут Женя Филинович. Огромный тебе привет. Мы сегодня до 15:00 на волнах радио Брест. Хорошим настроением будем продолжать этот понедельник. Пускай он продолжается только хорошими новостями. Безусловно, в компании будут только отличные люди, которые будут тебя поддерживать. Ну и ты также будь поддержкой для всех остальных. Каким образом можно поддержать? Можно поддержать какой-то классной историей. Улыбкой, в конце концов, можно поддержать. Можно поддержать музыкально, да, но тогда нужно сделать эфир «Радио Брест» чуть-чуть громче. И мы начинаем наш сеанс поддержки. Сегодня до 15:00 поддерживаю я тебя в дневной смене. Да, смена вечерняя 16:00 до 19:00. Но там уже проще будет, знаете ли, там уже будет финал рабочего дня. Первого, возможно, такого жаркого рабочего дня на этой неделе, но мы уверены, что понедельники, они вдвойне легче проходят, если ты будешь вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, ну или скачивай мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Еще немного рекламной информации. ООО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции, грузчиков железнодорожного цеха, составителей поездов, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков, шихтовщиков, уборщиков помещений. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-690-9-87 и мобильный плюс 375-29-514-90-31.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

12 часов 21 минута. Продолжается этот понедельник. Мы его продолжаем вместе с вами. На календаре много событий в этот день обозначено, 10 августа. Например, сегодня день заботливого мужа. Помимо этого праздника отмечается еще Всемирный день львов, но это все к мужу относится, и День попутного ветра. Дальше идем. День харизматичных личностей 10 августа отмечается. На самого отмечается День отца. День лени сегодня, между прочим, так что можно позволить себе, а может и нет. А это уже выбирайте сами. Так, еще, что случилось в этот день? В 2003 году на МКС состоялась первая в мире космическая свадьба. Интересное событие. На свет появился американский и испанский актер Антонио Бандерас. Так, что еще? В 1985 году Майкл Джексон за 47,5 миллионов долларов купил все права на песни «Битлз». Вот такой он молодец. Пробежимся быстренько. Кто у нас сегодня именинник? Никанор Тимон, неожиданно. Ирина Николай, Елена, Сергей и Павел. Но всех, у кого сегодня именины, День Ангела также поздравляем. В Англии запатентована бутылка, закрывающаяся пробкой на винтовой нарезке. На винтах, так сказать. А в Канаде был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Вот такие вот события наполнили дату 10 августа. Я уверен, что в вашей жизни также напротив этой даты есть какое-то маленькое, ну или большое, грандиозное событие. Если это так, тогда пишите, напишите нам, что же за ситуация с вами произошла, куда вы попали, где ощутились. Возможно, в эту секундочку вы вспомнили людей, которые были рядом и готовы им передать привет и напомнить об этой ситуации. Пишите, передавайте 399-2011. Это номер для ваших сообщений в наш Вайбер или СМС-портал 9900. Эфир продолжается в середине часа. Еще информация о погоде на сегодняшний день. Не забывайте быть вместе с нами, а мы будем рядышком где-то в районе ваших сердец. Меня зовут Женя Филинович. Услышимся скоро.

0: года.
1: Полезная информация. Далее на волнах радио Брест информация о погоде. Синоптики обещают нам на сегодняшний день небольшую облачность и без осадков. Южный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня до 31 градуса тепла.
2: Реклама. Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки.

Нота, лет наш также продолжается, и вот уже август наступил. Ну, давайте вспоминать, значит, август — это сезон чего? Помимо того, что хорошего настроения, да, и, возможно, какого-то там закрытия купального сезона, может быть, уже где-то там грозит на горизонте, так сказать, и это финальная дата. Ну, давайте так даже, вот, за это лет сколько раз вы уже успели покупаться? Есть какая-то информация по этому поводу? Один, два, вообще не были на пляже, может быть? Ну, тогда самое время попробовать себя. Ну, а еще самое время в августе – это что? Это подготовиться к сезону арбузов. Вот я, например, в эти выходные пошел, купил арбуз. И вроде бы, знаете ли, мне помогли его выбрать. И я там что-то где-то прислушался, такой говорил с умным видом. Да, я слышу, как он звонко звучит. Или глухо, наоборот. Нет, звонко. Звонко. Прихожу домой, он невероятно красный внутри, и знаете ли что, ну какой-то водянистый, какой-то безвкусный. А вот знал бы я советы, как выбрать нужный арбуз, тогда точно выбрал бы другой. Что нужно помнить, что определять нужно, давайте в первую очередь, по земляному пятну. Именно это указано в пункте под номером 1. Если пятно белое, арбуз точно невкусный. Если пятно оранжевое, то точно будет 100% вкусный. Далее, маленькая паутинка, это значит, что арбуз не сладкий. А вот если паутинка на арбузе огромных размеров, ребята, сахарный невероятно вкусный. Дальше, что можно? Еще, знаете ли, говорят о том, что есть мальчики и девочки, ну вот, среди арбузов. Мальчики они какие? Правильно, они вытянутые, а девочки более круглые, и написано, что они более сладкие. Ну и по хвостику еще можно определить. Если вот хвостик сухой, то арбуз точно будет спелым. Обязательно попробуйте выбрать арбуз сами. Вот пойдете куда-то, купите арбуз. Если вот все эти признаки сойдутся, и арбуз действительно окажется вкусным, обязательно напишите нам об этом. Ну а если в вашей жизни есть какие-то лайфхаки, которые вы готовы применять и делиться ими, тоже напишите нам об этом. Как вы выбираете арбуз и на что точно стоит обратить внимание. Номер для ваших сообщений 399-2011 или смс-портал 9900. Мари Гу в продолжении музыкального сладкого эфира с композицией «Настоящие» в эту секунду. Помню.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

На волнах радио Брест продолжается, и продолжаем мы ее хорошими новостями. Ну, поскольку лето в самом разгаре, только 10-й день августа на календаре, немного вам летних и жарких новостей. В Южной Корее, там тоже жаркое лето, сделали приложение, которое показывает маршрут до места назначения через тень во время жары. Значит, как эта штуковина работает? Сервис учитывает положение солнца, рассчитывает тени от зданий и деревьев, а затем строит путь, ну или маршрут прокладывает, где можно меньше находиться под жаркими лучами солнца. Мне кажется, что инициатива на самом деле очень даже неплохая и даже гениальная местами. Ну а на сегодня я напомню вам, что синоптики нам также обещали 31 жаркий градус, поэтому заранее подумайте, где или как вы будете добираться домой и где будет больше тени. У нас здесь только хорошее настроение и солнечная погода. Лето, круглый год на волнах радио Брест. Будьте вместе с нами. Ну а если вы хотите поделиться своим хорошим настроением в этот понедельник, тогда не забывайте, что в следующем часе можно передать приветы, поздравления, самые добрые слова через номер нашего вайбера 3992011. Все они, безусловно, долетят до адресатов. Им также станет немножко прохладнее при условии, что они изнывают от жары. Меня зовут Женя Филинович. Скоро услышимся вместе с тобой на одной волне.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Специальный диплом и почетный нагрудный знак главе государства вручил сегодня председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов во время встречи во Дворце Независимости. Ленинская премия ЦК КПРФ возрождена в 2017 году и присуждается за особый вклад в общественно значимую деятельность, способствующую утверждению принципов справедливости и гуманизма, успехи в передовой производственной и социальной практике, научно-исследовательской и культурной деятельности. За эти годы ее лауреатами стали 45 номинантов. В Барановичах открыто движение по обновленной полосе путепровода. На тротуаре желтой тактильной плиткой выделен участок для слабовидящих горожан. Чуть уже стали полосы для движения автомобилей. Это сделано для безопасного движения работ мостостроителей. На второй половине путепровода на обновленную полосу передвинуты разделительные дельта-блоки. Так что автомобилистам следует быть особенно внимательными и аккуратными, не превышать скорость.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брест первым в Беларуси примет прибрежный грибной спринт. Соревнования пройдут на центральной набережной и грибном канале с 12 по 15 августа. Спортсмены стартуют бегом с берега, прыгают в лодку, проходят 500 метров по воде, финишируют снова бегом. Гребля плюс легкая атлетика в одном заезде. В программе соревнований чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и среди женщин, а также первенство страны среди юниоров и юниорок. Всего соревнования соберут порядка 100 спортсменов в составе сборных областей Минска. Комитет госконтроля 11 и 12 августа проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. О проблемных вопросах можно сообщить по короткому номеру 191. Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе!

часов 12 минут продолжается эфир на волнах Радио Брест. И дневная смена также продолжает вместе с вами трудиться. В этот понедельник до 15.00 поддерживаем градус рабочего настроения. Ну а прямо сейчас делаем небольшой выдох, знаете ли. Можно отдохнуть, откинуться на спинку вашего кресла, даже закрыть глаза, чуть помечтать, обязательно пообедать, что у вас там, кстати, на обед, и вспомнить про тех людей, которые ждут ваше сообщение, ваш привет. Возможно, в рамках этого часа также обедаем. Меня зовут Женя Филинович. Это час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Будем наполнять твоими комментариями, добрыми словами, ну и, конечно же, музыкой. Здесь на волнах Радио Брест ее огромное количество. Ну а пока давай будем загадывать желания. Поскольку на часах уже 13.13. Пускай желание обязательно исполнится, пускай все сбудется и в самое ближайшее время произойдет. Не забывай мечтать, ну а мы будем держать за тебя кулаки и сжимать их крепко-крепко, ровно до того момента, пока твое желание не исполнится. В продолжении хорошая музыка, Maroon 5, далее в эфире на волнах Радио Брест для твоего обеденного настроения.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

13.20. Ваше сообщение в прямом радио Брест эфире. Далее для каждого, кто уже заждался этих приветов. Олечка написала: здравствуйте. Хочу передать теплый привет моему любимому человеку, которого я сильно люблю и ценю. Я тебя очень сильно люблю, мое солнышко. Хоть мы редко видимся, помни, я по тебе очень сильно скучаю. Олечка, все очень здорово. Что ж за человек такой? Где его имя в этом сообщении? Кто должен сейчас широко-широко улыбаться от вашего привета? Так, далее девушка с красивым именем Марна написала нам. Сегодня очень позитивные треки, прям заряжают на грядущий день. Передаю привет моему мужу Анатолию и дочке Анне. Очень скучаю. Командировка затягивается, но я с нетерпением жду встречи с вами. Летим дальше. Вероничка написала: здравствуйте, передаю привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Вот чего не хватает в этот понедельник. Таких слов, знаете ли, когда человек любит и готов в этом признаться. Мы вас также любим огромным радио Брест сердцем и продолжаем биться в такт музыке на волнах радио Брест. Пускай день складывается на отлично, ну и мы продолжаем.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.рф» или по телефону 629-689-77-78.
2: Погода.
3: Немного информации о погоде на ближайшие сутки от Бреста облгидромета. Итак, синоптики обещают нам ночью облачную с прояснением погоду, днем переменную облачность, ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, во многих районах порывы ветра до 15-20 метров в секунду, будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем до 24 градусов тепла.

0: ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

13.38 на волнах радио Бреста. Только что не лето. Лёш Свик и Мэри Гу с композицией «Аритмия». Ну а мы продолжаем эфир и час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. Светлана написала. Большой приветик из Столина. Сегодня особенный день у нашего мастера асфальтобетонного завода «Шил» Александра Леонтьевича. День рождения. Чем его и поздравляем. Желаем здоровья, оптимизма и улыбок, фортуны. Пусть каждый рабочий день будет легким, плодотворным. Все мечты сбываются быстрее, чем вы планируете. Ваш труд — это основа качественных дорог и уверенного движения вперед. Пусть руководство ценит ваш профессионализм, а каждый рабочий день приносит гордость за отличный асфальт и бетон. Желаем достатка, уважения, благодарных людей вокруг. Пусть в доме всегда будет мир, любовь и душевное тепло. С уважением, коллектив асфальтобетонного завода «Столинский ДСПМК 32 и много-много-много еще кто, и, безусловно, даже сопредельных государств и стран. Присоединяются к этим поздравлениям. Мы продолжаем, идем дальше. Всем здравствуйте, написал нам Вячеслав. С огромный привет Олегу Крыловскому. С нетерпением ждем в гости Павлинова Сити готовить шашлыки. Огромный привет и Вячеславу. И всем тем, кто вместе с нами продолжает этот день. 13.39 на наших студийных. Далее только хорошая музыка. В эфире на волнах радио Брест. И только самое лучшее настроение. Напоминаю вам, что до 15.00 час приветов и поздравлений. Ну, а уже следующий час будет посвящен исключительно полезной информации. Бруно Марс. Продолжение музыкального эфира для вашего перерыва или обеденного перерыва.

продолжаем это лето. 13 часов и 52 минуты на волнах Радио Брест. Час приветов и поздравлений. Финальное поздравление или даже финальный привет в этом случае от Мариши, которая пишет, что очень сильно любит своего Николая и ждет его домой. Но в этом случае Мариша поправила, что у него с 14 до 15 обеденный перерыв, поэтому самое время сейчас Николаю поторопиться со своего рабочего места домой, чтобы все попробовать, что Мария им приготовила. Ну а мы вместе с вами продолжаем и потихоньку прыгаем в час следующий, информационный, насыщенный, музыкальный. В общем, для понедельника наиболее подходящем темпе будем вместе с вами продолжать этот день. Меня зовут Женя Филинович. Далее немного музыки в продолжении этого часа. Ну и дождемся часа следующего.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадием Зюгановым. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию-Китай. Геннадий Зюганов обратил внимание, что недавно побывал в Орловской области, где в том числе посетил поля, засеянные сортом пшеницы «Зюгановка». Этот сорт отличается очень высокой урожайностью. По его словам, в Брестской области этим сортом пшеницы уже засеяно 500 гектаров. Он просил руководителя региона не говорить об этом главе государства. Хотел рассказать лично при встрече. Сегодня Белорусский республиканский союз молодежи дал старт традиционной благотворительной инициативе «В школу с добрым сердцем». Волонтеры организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, а также других необходимых школьнику вещей. Для этого установлены тематические коробки на предприятиях, в торговых центрах, на школьных ярмарках и базарах. Списки семей, нуждающихся в помощи, формируются на основе данных комиссии по делам несовершеннолетних и территориальных центров социального обслуживания. Помощь оказывается также воспитанникам детских интернатных учреждений, за которыми шефствуют волонтерские отряды «Доброе сердце». Сбор продлится до 10 сентября.
0: Новости.
1: К другим событиям. Житель Барановичей перевел мошенникам около 85 тысяч рублей. Об этом сообщили Белта в УВД Брестского облсполкома. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД поступило сообщение о 44-летнего местного жителя о хищении денег. Правоохранители установили, что на протяжении 3 недель мужчина общался с администраторами якобы торговой биржи и переводил деньги на указанные ими счета. Помимо своих сбережений, он брал кредит в банке и одалживал у знакомых. Всего мужчина перечислил мошенникам около 85 тысяч рублей. Когда житель Барановичей попытался вывести заработанные средства, ему отказали. Связь с кураторами прекратилась, а личный кабинет, где отображался мнимый доход, стал недоступен. Только тогда мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в милицию. Возбуждено уголовное дело. Беларусь с начала года посетили более 146 тысяч иностранцев без виз. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. С 1 января в Беларуси побывали 146 тысяч 426 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приезжали из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

Платон на волнах радио Брест, композиция «Ключи». Но, знаете ли, при помощи музыки, оказывается, можно подобрать ключ к любому сердцу, но самое главное — это не оставить ключи от дома дома. Ну, потому что вы придете, и кто вам тогда откроет дверь? Но, как оказалось, не только дома можно проводить свободное время. Вот, например, Netflix установил билборд, теперь, внимание, с живым человеком внутри. И все это дело, безусловно, в Голливуде. Вы не ослышались. Именно билборд, прямо на улице. Вот так вот выглядит. Там сделан небольшой балкончик. И именно там живет тот самый человек. Так они рекламируют научно-фантастический сериал «Последний дом». Ну, а мне это все напоминает историю, знаете ли, когда вот решил съехать от родителей, а куда пока еще не решил. На протяжении 9 дней в этом доме будет проживать молодой человек. Ну, слушайте, вообще никакой информации нет, кроме того, что он общается, машет всем рукой, передает привет. И с ним тоже можно взаимодействовать посредством того, что он такую корзинку специальную спускает. Вы можете туда там положить какой-нибудь еды, например, да, передать. И все это дело он с благодарностью будет принимать. История странная, если честно, до этого, мне кажется, никто подобного рода билборды не размещал. Ну и во многом это такая, знаете ли, еще аналоговая история. Если здесь у нас билборды в городе Бресте, они цифровые и картинка яркая, то вот здесь вот все на каком-то аналоговом таком вот старом уровне, живом и ламповом. 14.11 на наших студийных, эфир на волнах радио Брест. Мы продолжаем музыкой, хорошим настроением и только самыми интересными новостями. Меня зовут Женя Филинович, до 15.00 в дневной смене.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

Продолжается эфир, 14 часов и 24 минуты на наших больших студийных. И тут, знаете ли, новости к нам, которые поступают, они напрямую связаны с хорошим настроением, безусловно, обеденным перерывом или вкусовыми какими-то пристрастиями. Все дело в том, что новое исследование было выкачено учеными, они задавались вопросом, почему еда становится вкуснее на следующий день после приготовления. Нужно отметить, что автор исследования работал когда-то шеф-повар, его всегда интересовало, почему люди часто называют вчерашние блюда и называют они их самыми вкусными. По мнению исследователей, обычно еда на самом деле не становится лучше на следующий день. Просто некоторым людям больше нравятся вкусовые свойства блюд, впитавшие соусы и специи. Так, чаще всего такие гурманы предпочитают вчерашние сложные продукты с соусом, которые присутствуют и жиры, и приправы, и крахмалы, и белки. Этим все и объясняется. Просто они становятся более насыщенными. Как и музыка на волнах радио Брест, каждую минуту становится еще более насыщенной, более вкусной и интересной. Группа «Серебро» далее с новой композицией «Смотри, но не трогай» на волнах радио Брест поможет тебе в этот понедельник, знаете ли, провести время с удовольствием. Да, вот где бы ты ни находил, в дороге, дома, на работе, самое главное — это получать удовольствие от каждой секунды радиоэфира и от каждой секунды продолжающегося лета.

0: Погода.
1: В рамках дневной смены в последний раз еще раз о погоде на завтрашний день. Брест-Облгидромет сообщает, что в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, ночью на большей части территории. Днем местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 3 до 8 метров в секунду. Порывы ветра местами до 15-20 метров в секунду, поэтому будьте внимательны и аккуратны. В Барановичах ночью 12-14 градусов, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 25-27, в Бресте ночью 15-17, днем от 22 до 24 градусов тепла. Реклама.

Ну, кстати, газированные напитки летом не помогают, доказано специалистами и учеными, поэтому просто пейте обычную питьевую воду. Ну, а еще, по словам психологам, необходимо чаще лениться. Только так ваш организм может полноценно восстанавливаться. Рекомендуется лежать, смотреть в потолок, возможно, окно или стену, бесцельно ходить или заниматься чем-то, ну, вовсе не обязательным. Главное делать все это без скроллинга ленты, чтобы лишний раз не нагружать свой драгоценный мозг. В общем, лучше совета в этот понедельник уже не будет, так что берем и пользуемся. Если вдруг возникнут какие-то вопросы от руководства, скажите, что именно так вам посоветовали делать. 13 часов 39 минут ровно час назад было, сейчас 14:39, и мы вместе с вами продолжаем ваш рабочий день. Можно немножечко полениться, да, можно наоборот плясать в такт нашей музыке и от этого также получать какой-то дополнительный запал энергии. Мы же для каждого абсолютно в сердечко прямо бьем музыкальными мотивами. Авичи далее в радио пресс-сигналах.

все как будто бы формально, да, и нет никакого точного места вот куда. Туда, где любили, туда, где забыли, туда, где не ждали. Но, безусловно, у каждого есть какое-то свое, наверняка, место силы, ну или место, куда хочется возвращаться все чаще и чаще, чтобы там восполнять свои какие-то недостатки энергии. Мы недостатки энергии восполняем здесь с лихвой на протяжении утренней, дневной и вечерних смен на волнах радио Бреста. Только под хорошую музыку и с хорошим настроением будем продолжать этот понедельник. 14 часов и 49 минут на наших студийных, и на этом время дневной смены оно подходит к концу, но продолжение дневной смены, безусловно, это смена вечерняя. Через один музыкальный час уже с 16 до 19.00 все как обычно. Прощаюсь с тобой до завтра. Завтра в дневной смене на волнах радио Брест услышимся вновь. Будем слушать музыку, безусловно, улыбаться новостям и радоваться погоде и продолжающемуся лету. Наше лето продолжается только 10 августа. Еще много-много летних дней, хорошего настроения припасено для каждого из слушателей Радио Брест. Поэтому не упусти лет, не пропусти ни одного дня. Будь вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, ну или скачивай мобильное приложение Радио Плеер Беларусь, чтобы мы были также рядышком. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик совершил рабочую поездку в Драгичинский район, в ходе которой посетил открытое акционерное общество «Осиповичи» и коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод Закозельский», где вручил денежные сертификаты работникам, задействованным на уборке урожая. Посещая производственные объекты, изучили условия труда в период повышенных температурных нагрузок, проверив обеспеченность персонала питьевой водой, качественным питанием и средствами индивидуальной защиты, провели мониторинг пожарной безопасности во время уборки урожая. В Драгичинском районе продолжается уборочная кампания. По состоянию на сегодня в районе убрано ранних зерновых и зернобобовых культур без кукурузы и крупяных более 20,5 тысяч гектаров или 98%. Намолочено практически 80 тысяч тонн зерна при средней урожайности 38,3 центнера с гектара. 8 хозяйств района закончили уборочную кампанию. В рамках информационного агитпоезда председатель районного совета депутатов Светлана Гречко встретилась с жителями деревни Белин Осоветского сельсовета. В диалоге приняли участие представители правоохранительных органов, РУЧС, электросетей, жилищно-коммунального хозяйства, РАЙПО, Белгостраха. Глава депутатского корпуса проинформировала о текущем развитии района, рассказала о том, как ведется благоустройство населенных пунктов, решаются проблемные вопросы жизнеобеспечения. В ходе встречи жители смогли задать волнующие вопросы, на которые были даны разъяснения. В городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя. С профессиональным праздником работников строительной отрасли поздравили председатель райисполкома Сергей Пачко, заместитель председателя райисполкома Геннадий Маматюк, начальник государственного унитарного строительного предприятия Драгичинская ПМК-8 Николай Кредич, председатель первичной профсоюзной организации государственного унитарного строительного предприятия Драгичинская ПМК-8 Людмила Грицук, директор строительного управления номер 25 открытого акционерного общества «Строительный трест номер 2 города Пинска» Евгений Корольчук и председатель цехового комитета филиала «Строительное управление 25 открытого акционерного общества «Строительный трест номер 2 Наталья Рапинчук. Лучшим работникам отрасли были вручены награды.
0: Новости.
3: Команда Драгичинского района стала призером чемпионата по ручному сенокошению низинных болот «Споровские сенокосы», который проходил в деревне Высокой Березовского района. Драгичинский район представляли две команды «Заказника Званец». Всего в чемпионате принимало участие 29 команд. Косцы Драгичинского района в тяжелой борьбе заняли второе место и четвертое место в командном зачете. Четвертое и пятое место в личном первенстве из 29 команд со всей республики. В городском парке Драгичино прошли областные соревнования санитарных дружин. Всего за победу боролось 19 сильнейших сандружин Брестской области. Драгичинский район представляла санитарная дружина племенного завода «Закозельский». Со словами приветствия выступил председатель Драгичинского райисполкома Сергей Пачко. Соревнования состояли из различных испытаний. Проверка табельного оснащения сандружины, работа в очаге комбинированного поражения, работа в очаге химического поражения, работа в очаге инфекционного заболевания, теоретический конкурс, конкурс стеновой печати. По итогам соревнований третье место в областных состязаниях санитарных дружин заняла команда 558-го авиационного ремонтного завода города Барановичи. Второе место удостоилась команда племенного завода «Закозельский» Драгичинского района. Победителем областных соревнований стала санитарная дружина производственного филиала «Савушкин продукт» город Пинск. В Драгичинском районе продолжается замечательная традиция проведения праздников деревень. Это особые дни, когда жители объединяются, чтобы отпраздновать красоту своих родных мест, вспомнить историю, продемонстрировать таланты и просто хорошо провести время вместе. Праздники деревень – это всегда особая атмосфера, песни, танцы, конкурсы, угощения и, конечно же, теплое общение соседей и друзей. Такие мероприятия не только укрепляют соседские связи и сохраняют уникальные традиции каждого населенного пункта, но и являются прекрасной возможностью почувствовать себя частью большой дружной семьи Драгичинщины. Праздники деревень на прошедшей неделе прошли в агрогородках Новая Попина и Хомск. Активисты волонтерского отряда «Доброе сердце» совместно с сотрудниками ГАИ провели акцию «Безопасность на дороге». В рамках профилактического мероприятия сотрудниками госавтоинспекции был проведен мониторинг водительских удостоверений, устный опрос водителей о состоянии здоровья и самочувствия в жаркую погоду. Волонтеры предлагали водителям питьевую воду, чтобы помочь справиться с высокой температурой на улице. Также сотрудники ГАИ напомнили водителям о правилах безопасного скоростного режима и безопасности на дороге в целом. С новостями Драгичинского района ознакомила Арина Ермакова. Далее о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
5: Реклама.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
6: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
7: Тогда тебе нужно «Наше все».
6: Что?
7: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
8: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь показала всем пример умной, сильной и успешной страны. Об этом заявил журналистам председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости, передает Белта. Лидер партии обратил внимание на вызовы и сложности современного мира, подчеркнув, что в таких условиях могут добиваться уважения и проводить самостоятельную политику только умные, сильные и успешные страны. В Беларуси, несмотря на то, что тут нет нефти, газа, золота, алмазов, железной руды, есть талантливые, трудолюбивые люди, уникальная героическая, патриотическая история и умение работать на земле, служить народу, а не карману и очередному олигарху, сказал он. Особо позитивно он оценил развитие машиностроения и агропромышленного комплекса. В первом регионе праздник хлеборобов «Дожинки-2026» будет принимать агрогородок «Жемчужный» Барановичского района. Это единственный сельский населенный пункт в стране, которому предстоит принять областное торжество. Как отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук, посетивший ключевые объекты агрогородка, строительные работы вышли на финишную прямую. В «Жемчужном» капитальные перемены затронули всю социальную инфраструктуру. Сельский дом культуры, среднюю школу, детский сад, футбольный стадион и местную амбулаторию. Проводится комплексная реконструкция дорожной сети и тротуаров. Благоустраиваются дворовые территории. Особое внимание уделяется инженерным системам. Работы по благоустройству меняют облик не только Жемчужного, но и соседней деревни Новая Мышь, известной прежде всего своим аграрным колледжем.
0: Новости.
1: Рассчитанные имущественные налоги за 2025 год для физических лиц сообщили Белта в Министерстве по налогам и сборам. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте министерства, воспользовавшись электронным сервисом сведений из Государственного реестра плательщиков, либо посмотреть УНП в предыдущем извещении. Также сумму платежа можно узнать в личном кабинете плательщика. Извещение на уплату имущественных налогов за 2025 год направлены в личный кабинет плательщика и на электронную почту физических лиц, подтвердивших желание получать их в электронном виде. Остальным гражданам извещения будут направлены почтой к 1 октября. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. Спортивным событиям. На чемпионате Европы по водным видам спорта в столице Франции стартовал турнир по плаванию. Брещанка Анастасия Шкурдай поборется за выход в финал на дистанции 200 метров на спине. Всего нашу команду на чемпионате Европы представляют 8 пловцов. Соревнования продлятся по 16 августа. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: по дороге домой.
1: Скажем еще немножко, еще чуть-чуть, и по дороге домой отправитесь абсолютно все вы без исключения, потому что наступает вечер понедельника. И если вы по-прежнему в нашей компании, значит, вам будет хорошо, легко и весело с нами отправиться по дороге домой. А самое главное, спокойно и уверенно. Почему? Да потому что здесь для вас классная лайтовая музыка, которая успокоит после рабочего, такого плодотворного, что ли, понедельника. Ну и, безусловно, те самые полезные, иногда бесполезные новости, которые заставят вас немного улыбнуться, а может быть даже и задуматься, и вполне сделать правильные выводы для сохранения собственной энергии. Здесь только самое важное для каждого из вас. Всем привет, дорогие люди! Этим вечером по дороге домой я, Юля Майская, отправлюсь вместе с вами и буду получать удовольствие. Вместе с вами мы доедем с пользой, с чувством, с толком, с расстановкой, а самое главное еще с чувством выполненного долга, потому что большая часть рабочего дня уже безусловно, позади, и вечер понедельника невероятно классное и приятное ощущение, когда ты четко понимаешь, что сделал все, что мог, а то, что не доделал, обязательно сделаешь во вторник. Ну что, друзья мои, сегодня двигаемся и вместе для того, чтобы держать эту самую классную дорогу, будем на протяжении 3 часов поддерживать друг друга и словесно в том числе. 33 код 399-0011, номер нашего студийного вайбера. Вот сюда уже можете отправлять ваши сообщения. Рассказывайте, как отработали. Ну, давайте так, практически отработали понедельник. Какой настрой сейчас у вас? И, может быть, что-то еще важное оставили на этот вечер. Обязательно рассказывайте. Кстати, на протяжении целого эфира, да, можете отправлять свои вечерние приветы, которые по дороге домой обязательно создадут классное настроение вашим близким, родным и, возможно, коллегам. А если вы сейчас трудитесь в офисе, мне кажется, такое классное поддерживающее слово в окончании этого понедельника, когда немного все подустали, будет очень даже приемлемым. Далее, что у нас еще? Наша рубрика «Дорожный корреспондент». Им может стать абсолютно каждый из вас. Рассказывайте нам о том, что на дороге города Бреста, области происходит. Нанесение разметки, возможно, светофор, который добавили на определенный участок дороги для того, чтобы люди так или иначе знали, привыкали. Давайте доведем до сведения. Где-то заторы, пробки на дорогах, тоже сообщите нам об этом. Мы доведем до сведения нашим радиослушателям, чтобы они объезжали определенные участки. Ну и, безусловно, друзья мои, сегодня вам расскажу интересное что-то из психологии человеческой. Это то, что всегда было интересно каждому из нас. Заглянем в потаенные, знаете ли, коридоры нашей души, нашей с вами человеческой головы, точнее мозга. Там всегда очень много всего интересного творится. В общем, будем разбираться поэтапно, а пока самая приятная мысль, друзья мои. Отправляйтесь по дороге домой с любимой радиостанцией. Ловите нас в FM-диапазоне, а также в онлайн-вещании radiobrestfm.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас, отправляясь по дороге домой. А еще обязательно скажите умной колонке «Алиса, включи Радио Брест». Таким образом, будем держать с вами связь вместе, находиться ближе друг к другу. А что может быть лучше вашей компании, уважаемые радиослушатели? Ответ честный – ничего. Всем привет.
0: По дороге домой.

0: дороге домой.
1: Дорогие домой, друзья мои, отправляйтесь вместе с нами в приятное путешествие. Куда? Понятное дело, домой, потому что многие люди, конечно же, еще не отошли, знаете ли, от активных выходных. Правда, тут уже работа набросилась на них в понедельник. Не они на работу, а работа на них. А вот так, друзья мои, живем, да, вместе, в компании друг друга, добираемся домой. И, конечно же, помним о том, что существуют правила дорожного движения, которые нельзя нарушать, друзья мои. В общем-то, хочется сказать о том, что так или иначе, помните, что этот желтый-оранжевый по-разному называют каждый сигнал светофора, говорит нам о том, что пора приготовиться, друзья мои. Еще будьте предельно внимательны, обязательно, по той простой причине, что сейчас летние каникулы активно продолжаются, и чем чаще мы говорим о том, что «а, скоро летние каникулы, все, тю-тю, и сентябрь, в общем-то, наступит», тем больше, я заметила, дети высыпают на улицу, пытаются активно участвовать в разных родах играх, не только сидят в телефонах, если что, на секундочку, передвигаются на велосипедах. Друзья мои, будьте предельно внимательны и аккуратны, потому что наши дети очень активно выскочили, выехали, тут вы их не заметили и так далее. Помните, что ценнее жизни человека абсолютно нет ничего, друзья мои. Ну и, безусловно, безрассудство родителей – это угроза жизни детей, поэтому, когда я призываю быть автолюбителей предметно аккуратными, когда вы едете по дороге домой, заезжая в свои дворы, в общем-то, занимая определенное парковочное место, пожалуйста, убедитесь в том, что перед вашей машиной, за вашей машиной, в общем-то, по бокам нет ни одного ребенка. Ну, а родители, вам не просто так тоже, в общем-то, обратил на вас внимание, задерживаться на работе, не отвечать на детские вопросы, телефонные звонки от того, что вы очень заняты. Это, знаете, ребенок всегда тогда найдет, кому вопрос другому задать, если от родителя не получил ответ. Совсем скоро в рубрике «Правила дорожного движения» расскажу о чем-то очень важном более подробно, так что будьте здесь со мной и дослушайте до конца. Далее в нашем плейлисте музыкальном появляется невероятно крутая Адель. Друзья мои, ее нужно слушать на громкости. Делайте громче!

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачно с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 12 до 17. Градусов. Днем 22-27 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27 градусов. В Бресте ночью 17-15, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: правила движения.
1: Для того, чтобы не идти ко дну, друзья мои, так или иначе, нужно обладать правилами, нужно понимать реализацию этих правил. Ну, в общем-то, в дорожном движении есть огромное количество правил. Это относится как и к машинам наземным, которые передвигают на разрешающий знак светофора на своих железных конях. Да, участки дорог определенные и перекрестки. Так, друзья мои, и содержание автомобиля в должном виде, которое выходит для участия в дорожном движении, в том числе в автомобильном потоке. Сегодня то и дело встречаются машины с яркими наклейками, да, заметили? Самого непредсказуемого содержания, то есть предупреждение о том, как может не поздоровиться всем, кто оставит царапину на данном авто, да, номер телефона водителя с таким непременным уточнением, что это блондинка, которая готовит лучше, чем ездит. Ну и робкие такие изменения чайников, замедлительность наблюдали, да. Встречаются также экземпляры, полностью оклеенные пленкой, с эффектами рисунков, да, которые, ну, я вам честно скажу, отвлекают от дорожного движения. Но законно ли покрывать автомобиль подобными изображениями, надписями? Когда-нибудь задумывались, можно ли клеить наклейки на авто, вознамерившись украсить машину все же или разместить на ней предупреждающую наклейку? Водители задаются вопросом, разрешены ли на законодательном уровне наклейки на авто разного рода. Вообще, согласно закону, участие в дорожном движении транспортного средства с нанесением на его внешнюю сторону видимыми наклейками, друзья мои, в масштабном прогрессе в виде орлов, львов запрещены. Если вы хотите покрыть машину пленкой с изображением или текстом, стоит предварительно согласовать процедуру в ГАИ с исполнительным комитетом, где решат, будет ли наклейка на вашей машине угрожать безопасности дорожного движения, будет ли мешать и отвлекать иных водителей, либо нет. Кстати, не стоит рассчитывать на то, что вам дадут разрешение на оклеивание, если оно будет затрагивать действительно стекла и мешать обзору, в том числе. Друзья мои, подходите ко всему, что связано с вашими автомобилями, с умом, друзья мои. Ну, отвечая на вопрос, а для чего мне это, если слышите сами от себя вразумительный ответ, тогда стоит заниматься этим далее. Если, знаете ли, да ну просто так хочу, прикольно, тогда, друзья мои, не стоит это делать, потому что это может нарушать правила дорожного движения. Двигаемся вместе по дороге домой, делаем это с удовольствием. 16 часов и 44 минуты, здесь Юля Майская. Всем привет.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Ну и новости.
1: Да, друзья, новости в музыкальной индустрии, друзья мои, не стоят на месте. Август — последний день этого лета. Кто-то вышел из отпуска из артистов и очень активно напоминает о себе в социальных сетях и в музыкальном шоу-бизе. А ведь на самом-то деле, если так взглянуть, август продолжает удивлять главными новостями из мира зарубежной музыки. В том числе мы держим руку на пульсе музыкальных новинок, друзья мои. Это да, от официальных триумфов до долгожданных возвращений. Это верно. Ну что, Риана, главная новость для поклонников. Она активно работает над новым альбомом прямо сейчас. В одном из интервью ее супруг опроверг слухи, что их отношения и семья стали причиной задержки и появления Рианы вновь на публике. Но он сказал, что она в студии прямо сейчас работает, готовит без шуток действительно новый альбом. Дело в том, что последний студийный альбом Рианы вышел, друзья мои, в 2016 году. Для тех, кто следит за музыкальной поп-культурой, это самый четкий сигнал о том, что долгожданный альбом наконец обретает форму. В общем-то, друзья, о том, как возвращаются звезды и влияет на музыкальную индустрию, мы рассказываем вам каждый день здесь в течение дня. Поэтому слушайте, очень я надеюсь, на триумфальное выступление реальное, которое готовит для своих поклонников. Я очень надеюсь, что та самая музыка, и Риана в том числе, которая звучит здесь у нас, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, дает вам возможность сделать свое радио громче. Это мы готовы вместе с вами сегодня отправиться по дороге домой, друзья мои. Но я напомню, что есть определенные цифры, которые работают в одностороннем порядке для вас. 33-код-399-0011. Рассказывайте, как прошел этот понедельник. Был ли он в вашем случае легким, а может быть очень тяжелым? Что накопили, а может быть радуетесь, что все успели сделать? Ну и дайте возможность, конечно же, высказать себе в отношении того, чтобы передать привет своим родным людям, близким, ну и коллегам в том числе, которые с вами разделили этот легкий, я очень надеюсь, в вашем случае понедельник. Юля Майская здесь, у микрофона до 19.00. Мы вместе отправляемся как? Да вот так.
0: По дороге домой. Дети.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Инфраструктура для зарядки электромобилей получит дальнейшее развитие в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Постановлением предусматривается актуализация программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей с учетом изложения в новой редакции указа президента номер 92 о стимулировании использования электромобилей. Программа приводится в соответствие с новой редакцией указа в части определения предприятия Белтелеком вторым государственным оператором, выполняющим установку и обслуживание медленных зарядных станций. К другим новостям. Суд Ленинского района Бреста вынес приговор по уголовному делу о коррупционных преступлениях в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского областного суда. К ответственности привлечены директор частной фирмы, руководитель одного из сельхозпредприятий Брестского района и их посредник. Суд установил, что директор частной фирмы, производящей жидкие минеральные удобрения, договорился с руководителем сельхозпредприятия о сотрудничестве в обход установленного порядка закупок. За оформление заявок исключительно на продукцию конкретного производителя аграрию был обещан процент от общей суммы поставок. Это позволило с февраля по август 2025 года заключить через биржевые торги договоры поставки удобрений на сумму более 200 тысяч рублей. В октябре прошлого года директор фирмы передал через посредника взятку в размере 8300 рублей, предназначенную для руководителя сельхозпредприятия. Посредник получил за это вознаграждение 3000 рублей.
0: Новости.
1: Заключительный месяц лета в этом году отличается крайней нестабильностью. На прошедшей неделе август отправил белорусов отдыхать в тропики, раскалив воздух до 43 градуса, тем самым побив рекорд месяца и чуть не повторив национальный рекорд максимальной температуры 40,4, установленный в Пинске 29 июля. А выходные вернул типичное белорусское лето с привычными значениями столбиков термометров. Но текущая неделя напомнит, что лето близится к концу, так как ожидается понижение температурного фона до 17-24 градусов, больше соответствующего сентябрю. Такие температурные перестройки будут сопровождаться активными атмосферными процессами, сообщили в Гидромете. А в конце рабочей недели ждет награда в виде комфортных теплых выходных. В Бресте в связи с проведением массовых мероприятий вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин сегодня с 17 до 19.30 по улице Бориса Маслова на участке от Екельчика до Грюнвальдской, по Грюнвальдской на участке от Бориса Маслова до Екельчика, по Екельчика на участке от улицы Грюнвальдской до Бориса Маслова. Общественный транспорт будет следовать в объезд. Информация от партнеров. АЗС «Беларусьнефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs-belarusneft.by. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бюа и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в

0: Радио Брест.
1: По дороге домой.
2: Именно так мы отправляемся вместе в отличной классной компании. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, и с удовольствием напоминаем, что понедельник уже позади. Каким бы ни был он этим днем, мы пережили его вместе. Это круто, можно собой гордиться. Ну и помните о том, что если чего-то не успели сделать, обязательно доделайте это во вторник. Ну а если вы человек, который находится в отпускном режиме, тогда вы знаете, мы вам немного завидуем, но на самом деле больше очень даже рады за вас. Ну что, друзья, на старте это тихий классный вечер, когда за окном, если вдруг вы в своем автомобиле, все-таки мелькают лица счастливых людей, которые возвращаются с работы. Я бы сказала, что огни ночного города зажигаются, но нет, это не так. По-прежнему за окном светло, это очень круто и невероятно, и ведь лето еще не уступает права осени. А вот когда наступит эта самая дождливая пора осени, темнеет, стянет рано, друзья мои, где-то в 17:10 уже будут сумерки, тогда мы будем говорить о вечерних фонарях. А пока август продолжается. Лето во всей своей красе. Температура воздуха достаточно комфортная для того, чтобы отдыхать, наслаждаться, думать, выстраивать планы и, безусловно, гордиться собой уже в окончании этого дня, друзья мои. Усталость мы с вами разгоняем, ее рукой снимаем. Уж не знаю, кто это делает, но мы точно снимаем ее благодаря нашим трекам, друзья мои. Дорожный корреспондент, рубрика, которая на протяжении целого дня дает каждому из вас возможность стать частью прямого эфира и быть создателем рубрики «Дорожный корреспондент». Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, которому абсолютно не все равно, куда вы движетесь, с какой скоростью и нарушаете ли вы правила дорожного движения. Друзья мои, он всегда очень переживательно относится к этому и следит за, в общем-то, чистотой на дорогах города Бреста, чтобы все соблюдалось, ничего не нарушалось и экономилось ваше время, уважаемые радиослушатели. Так что вот от него какая информация поступила. В связи с проведением соревнований по велоспорту будет временно запрещено движение транспорта уже сегодня, друзья, и уже запрещено. До 19:30 17 часов дан был старт по улице Бориса Маслова от улицы Якельчика до Грюнвальдской. И по улице Грюнвальдской от Бориса Маслова до Якельчика. Друзья мои, а еще по Якельчика от Грюнвальдской до Бориса Маслова запутались немного, да? Но, друзья мои, соревнования по велоспорту – это что-то невероятное. В том районе Юзмер 5 – это что-то очень крутое и классное. Я наблюдала это не раз. Очень любознательно смотрят на это дети. Взрослые, в общем-то, тоже смотрят из окон своих квартир. И, знаете, это такая небольшая классная эфире, особенно для маленьких деток, которые находятся на летних каникулах, и все эти дети, которые любят, в общем-то, велосипед. Может быть, своего ребенка стоит отдать велоспорт, кто его знает, если он к соревнованиям по велоспорту проявляет активный интерес таким образом. Ну что, двигаемся дальше, друзья мои. Далее только самые лучшие треки, которые как рукой устало снимут. А по дороге домой отправляемся с лучшей музыкой и с любимой радиостанцией. Здесь Юля Майская. Привет.
1: По дороге домой.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
6: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни

0: Я, знаете, вот задумываюсь, интересно, а когда лучше приобретать машину? Вот, наверное, мужчины знают все четко, все по полкам, в вопросе автомобилей разбираются, да. А вот мы, девушки, порой действительно озадачиваемся такими простыми вопросами, которые вам, мужчины, покажутся очень даже элементарными. Но вот когда обновлять машину летом? Кто мне расскажет? Ну-ка, ну, слушайте, я задалась этим вопросом, нашла следующий ответ, что, оказывается, девушки, машины выгоднее всего-то зимой обновлять, особенно в декабре или в середине лета, июнь-июль, но в августе еще тоже можно. Зимой, к слову, продавцы дают большие скидки из-за низкого спроса и смены года выпуска авто, а летом на рынке наблюдается сезонный спад и широкий выбор, что также, в общем-то, наверное, удобно для комфортного осмотра машины, а это очень важно. Скидки дилеров – это вообще, да, целая история, на которой можно сэкономить. В декабре действительно склады распродают остатки, автомобили формально стареют на год, поэтому дилеры идут на уступки, а нам-то что и надо на уступки. Да и, собственно, на скидки хорошие, друзья мои. Так что, если вы целое лето работали для того, чтобы, возможно, перед Новым годом в декабре поменять себе автомобиль, это очень хорошая идея. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Кто хорошо работает, тот ездит на хороших машинах. Почему бы нет? Кстати, относительно хороших машин, Nissan совсем скоро выпустит новые кроссоверы. Это да-да. А в каком седане, друзья мои, появится огромный сенсорный экран, на который перенесут абсолютно все кнопки для управления без исключения. Вот именно на эти вопросы даст ответ мой коллега Антон Кравченко в своей программе «Автоновости». Уступаем ему место.
1: Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Nissan показал новый кроссовер NX7 с лидаром, и Volkswagen раскрыл новый недорогой седан Jetta M6. Суббренд Volkswagen компания Jetta представила новый седан M6. Автомобиль получил минималистичный дизайн и огромный сенсорный экран, на который перенесли все кнопки управления. Но самая необычная деталь – рулевое колесо. Оно оснащено небольшими колесиками-скроллами, точь-в-точь, как у электрокаров Tesla. Кроме того, спинки передних сидений полностью откидываются назад, превращая салон в полноценное спальное место. Новинка будет оснащаться электромоторами мощностью в 152 или 194 лошадиные силы. Компания Nissan готовит к премьере новый компактный кроссовер NX7. Серийная версия дебютирует в конце этого месяца на автосалоне в Чэнду. Автомобиль построен на той же платформе, что и модель NX8, но будет компактнее и доступнее. Главная фишка новинки – лидар на крыше, а это означает, что кроссовер получит продвинутую систему автономного управления, разработанную совместно с технологической компанией Momenta. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону 329-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
4: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза». Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45. Открытое акционерное общество «Жабетковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции, заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шахтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременная заработная плата.

0: дороге домой.
1: Каждый из нас абсолютно следуя, без исключения, по дороге домой желает, чтобы всегда горел зеленый свет, чтобы не встречать пробки на дорогах, чтобы никакие поломашки тоже не встречались на пути, и чтобы все было хорошо. Друзья, но бывает абсолютно по-разному, и для того, чтобы сократить ваше время, его сэкономить, ведь время в нашей жизни самое бесценное, что может быть, существует рубрика «Дорожный корреспондент». Именно здесь вы, друзья мои, можете нам сообщить о ремонте дороги, нанесении разметки, ДТП, пробки. Об этом абсолютно должен знать каждый из наших радиослушателей. Если вы находитесь в эпицентре вот именно таких неприятненьких, я бы сказала, событий, тогда сообщайте нам эту самую оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам на пути. Мы доставим с любовью до наших людей, чтобы они сэкономили время и, возможно, выбрали путь для движения по дороге домой иное, которое будет сокращено и максимально действительно приблизит вас ко встрече с вашими родными, близкими людьми, по которым вы, возможно, скучали этим понедельником. 33-код 399-0011. Сообщайте, рассказывайте, доведем до сведения. Именно так. Ну что, друзья, мы двигаемся дальше. Здесь Юля Майская. Вы вместе с нами, с любимой радиостанцией, добираетесь по дороге домой и вместе это делать веселее. Самое главное, чтобы вы были в безопасности. Медицинские исследования, слушайте, подтверждают, что состояние сильного утомленного водителя по своим признакам и опасности идентично состоянию алкогольного опьянения, представляете? То есть у человека притупляется внимание, восприятие скорости и расстояния искажается, ну а время реакции каким-то образом на изменение дорожной ситуации увеличивается в несколько раз. Особую, кстати, опасность представляет вот этот вот эффект микросна. Я уверена, что ни один из нас не желал бы такое испытать. Это когда водитель незаметно для себя засыпает на 2-3 секунды, за которое может случиться абсолютно все, что угодно. На скорости 60 км в час за это время автомобиль проезжает около, только вдумайтесь, 50 метров без какого-либо контроля со стороны человека. Вот тебе и 2-3 секунды. Госавтоинспекция, кстати, настоятельно рекомендует водителям внимательно прислушиваться к своему организму, если вы чувствуете сухость в глазах, тяжесть в веках или, ну, как-то понимаете, что начали пропускать нужные повороты и не помните, после пару метров это сигнал такой, ну, я бы сказала, немедленной остановки, друзья мои. Короткий отдых 15-20 минут на специализированной стоянке может спасти жизнь вам, вашим пассажирам. Эта информация особенно касается тех, кто действительно в дальние поездки, на дальние расстояния ездит. Будьте, пожалуйста, внимательны предельно. Я знаю, что очень многие из города спутника Жабинка приезжают к нам в Брест на работу. Да, в общем-то, такое расстояние до Бреста преодолевая, вроде и немного, правда? Но, тем не менее, эта дорога, а мы все знаем с вами, что она так или иначе ошибок не прощает. Если чувствуете, что действительно как-то чувствуете себя не очень хорошо, много поработали, оставьте автомобиль, например, у офиса, почему бы и нет, доберитесь, возможно, на маршрутке, а можно даже и прогуляться. Город Брест небольшой, можно по пути действительно встретить, может быть, старых знакомых, старых соседей, одноклассников, с которыми 20 лет назад школу закончили, либо 30, уж не знаю. Всегда по дороге домой можно найти определенные приключения, встречи, невероятные, которые могут привести к чему-то очень интересному.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Всем своим водительским комитетом, друзья мои, мы, безусловно, рекомендуем не нарушать правила дорожного движения. Помните о том, что, да, умный город у нас запущен, так или иначе, камеры повсюду и везде абсолютно. Если вы думаете, что вас незаметно, как вы говорите, муж, не знаю, с кем по телефону, с любимой тещей, что ли, это же не оправдание, друзья мои, остановитесь, припаркуйтесь, поговорите с любимой тещей по телефону и двигайтесь дальше в сторону дома, по дороге домой, получив от нас полезную и интересную информацию. А вы слышали, что эксперты назвали три самых надежных бензиновых мотора в мире, способных прослужить десятки и десятки лет, друзья мои? Да, автоэксперты назвали три самых надежных бензиновых мотора в мире, способных без серьезных поломок прослужить несколько десятилетий и преодолеть более 500 000 километров. В рейтинг вошли двигатели Toyota, Renault и Saab. Да, разных поколений абсолютно. Первое место заняло семейство моторов Toyota, значит, объемом литров от 2,5 до 3 литров. Литров, которые выпускались с 90-х по 2007 год, отличалась высокой надежностью, друзья мои. Второе место досталось двигателям Renault, да, выпускающим с 95-го года по настоящее время, славившимся простой такой конструкцией, способностью без проблем проходить сотни тысяч километров. Третью позицию заняли моторы Saab объемом 2,0 литра, выпускающиеся с 94-го, уже не выпускается, наверное, да, по 2001 год, обладающие высоким запасом прочности и способны без проблем преодолевать 500 000 километров даже с тюнингом. Кстати, вы знаете, что интересно? Эксперты-то подчеркнули, что надежность двигателя напрямую зависит от регулярности технического обслуживания и, безусловно, условий эксплуатации. Кто-то очень кротко по дороге двигается, у кого-то есть такая вот, знаете ли, метод вождения агрессивного, когда вот по газам, когда мотор рычит и так далее. Ну, в список не вошли многие известные моторы. Вы, наверное, смогли это заметить. Однако три перечисленных агрегата заслужили репутацию неубиваемых, как говорят в народе, благодаря удачной конструкции и большому ресурсу. Возможно, сейчас кто-то из вас двигается с нами по дороге домой и думает о том, что, пора масло в машине менять. А может быть, тормозные колодки пора сменить, друзья мои. А может быть, стоит какую-то очень важную жидкость в коробку передачи залить. Вот, кстати, для меня это был нонсенс. Что? Что-то туда заливается? А зачем? А почему? Такие вопросы от женщин, вы знаете, поступают, да, к мужчинам, которые смотрят с недоумением. Оказывается, знаете ли, женщина-шатенка в секунду может стать блондинкой, которая, в общем-то, абсолютно задает очевидные, непонятные для себя вопросы, но на той стороне, в общем-то, луны, когда мужчина смотрит на тебя, он не понимает, да как же этого можно не понимать? Вот так, ровным счетом, все ли голубцы мужчины умеют готовить? Расскажите мне, а? Вы знаете, какую пропорцию риса и фарша нужно добавлять, сколько моркови и как долго нужно пассеровать лук. Задумались. Вот и мы в ваших машинах не все полностью соображаем. Но главное это вы у нас есть, и мужчины, и нам с вами по дороге домой очень всегда комфортно добираться. Здесь Юлия Майская. Привет.
0: По дороге домой. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. В Брестской области намолот зерна вместе с рапсом превысил 1,5 миллиона тонн. Убрано свыше 92% зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и проса. Озимый рапс обмолочен полностью. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых держится на одном уровне – 40,6 центнера с гектара. А озимый рапс показал 62,6 центнера на круг. Он отметил, что масло семян рапса в хозяйствах собрали примерно на 70 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Уборка зерновых и зернобобовых без учета кукурузы, гречихи и проса вышла на финишную прямую. 110 сельхозорганизаций региона эту работу уже завершили. Анатолий Щупленков добавил, что на Брещине набирает темп сев озимого рапса под урожай следующего года. Площадь этой культуры выросла на 2000 гектаров и составляет порядка 75 тысяч. В первом регионе праздник хлеборобов «Дожинки» 2026 будет принимать агрогородок «Жемчужный» Барановичского района. Это единственный сельский населенный пункт в стране, которому предстоит принять областное торжество. Как отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук, посетивший ключевые объекты агрогородка, строительные работы вышли на финишную прямую. В «Жемчужном» капитальные перемены затронули всю социальную инфраструктуру. Сельский дом культуры, среднюю школу, детский сад, футбольный стадион и местную амбулаторию. Проводится комплексная реконструкция дорожной сети и тротуаров. Благоустраиваются дворовые территории. Особое внимание уделяется инженерным системам. Работы по благоустройству меняют облик не только Жемчужного, но и соседней деревни Новая Мышь, известной прежде всего своим аграрным колледжем. В Китай за май-июнь было отгружено 16 тонн кобринского мороженого. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал специалист отдела внешнеэкономической деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода Елена Алиярник, сообщает Белта. Она отметила, что китайцам полюбилось белорусское натуральное сливочное мороженое. Понравились натуральные наполнители, такие как смородина и клюква. «Очень популярно наше зефирное мороженое», рассказала она. Всего на заводе выпускают более 50 видов мороженого. Производители готовы подстраиваться под вкусовые предпочтения зарубежных заказчиков. Благодаря мороженому завод попал на рынок Китая в 2023 году. Сегодня туда отгружают как закаленное мороженое, так и мягкое. Кроме того, по этой позиции завод работает с Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном. На основной рынок в России идет более 80% экспорта. Освоены все ее регионы. За прошлый год экспорт составил 126 миллионов долларов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Сегодня БРСМ дал старт традиционной республиканской благотворительной инициативе «В школу с добрым сердцем». Цель проекта – оказание адресной социальной поддержки нуждающимся семьям. Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемармазович рассказала, что в рамках инициативы волонтеры занимаются сбором канцелярских и спортивных принадлежностей и других необходимых в школе вещей. Это происходит в разных форматах. На предприятиях и в самих территориальных комитетах БРСМ устанавливаются тематические коробки. Сбор организуется и в торговых центрах, на школьных ярмарках и базарах. Также помощь оказывается подопечным детских интернатных учреждений, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ «Доброе сердце». Сбор канцтоваров и других принадлежностей продлится до 10 сентября. В прошлом году помощь получили 293 семьи, в которых воспитываются 689 детей. Сегодня открыли движение по обновленной полосе путепровода на проспекте Советском в Барановичах. Все сделано для комфортного передвижения как транспорта, так и пешеходов. Нанесена разметка на проезжей части и обозначены пешеходные переходы. На тротуаре желтой тактильной плиткой выделен участок для слабовидящих горожан. Новое дорожное полотно представляет собой два нижних слоя асфальтобетона. Верхний будет уложен тогда, когда завершатся работы на второй половине путепровода. А сегодня дорожники Барановичи Ремстроя начали снимать старый асфальт со второй половины сооружения. Фрезерат укладывают на улицу «Солнечная долина», что в бывшей деревне Узноги. Мостостроители же приступили к бетонированию новой подпорной стенки со стороны улицы Брестской. Будут убраны старые стойки, плиты. И далее процесс пройдет в той же последовательности. Сотрудниками органов внутренних дел Брестской области регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение контроля за ходом уборочной кампании 2026. В центре внимания сохранность товарно-материальных ценностей, выявление преступлений и правонарушений, а также фактов бесхозяйственности со стороны должностных лиц и нарушения трудовой дисциплины работниками сельхозпредприятий. Рабочие группы в составе сотрудников УВД Брестского облисполкома ежедневно выбывают в хозяйство, где предметно изучается состояние техники, ее работоспособность и законность списания. Вопросы по расходованию товарно-материальных ценностей и топлива сообщили в УВД. В Брестской области завтра с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в МЧС. Будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. В МЧС отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай». Года.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
3: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в

0: Радио Брест.
1: По дороге домой.
2: Вот и наступило это самое долгожданное время. 18 часов 12 минут, когда официальный рабочий день закончен у многих из вас. С 9 до 18 работаю я. Скажете вы, и будете абсолютно правы, если сейчас уже не находитесь на рабочем месте. Потому что пора и честь знать, пора и выбирать правильную дорогу. По дороге домой вместе с любимой радиостанцией. Здесь Юля Майская, а это самая позитивная радиостанция страны. Радио Брест, и всех я вас приветствую и в этом музыкальном часе. Кто-то из вас мечтает это абсолютно спокойном вечере, без телефонных звонков, без лишних вопросов. Кто-то, наоборот, да, мечтал доработать этот понедельник для того, чтобы встретиться в компании лучших людей, самых преданных теми, которых называете друзьями. А кто-то, наверное, мечтал в течение целого этого нелегкого понедельника, возможно, посмотреть любимый фильм вечером, чтобы никто не доставал и не задавал тоже каких-то там вопросов. Друзья мои, кстати, перед сном не рекомендую смотреть кино, но мы уже давно не соблюдаем эти рекомендации, правда? И предпочитаем засыпать напротив мерцающего экрана, будто телевизор, компьютер или ноутбук. Ну, а что я могу сказать? Конечно, просмотр фильмов, как ни крути, друзья мои, доказаны наукой, действительно улучшает наше физическое состояние. Для здоровья полезно смотреть спокойные, добрые, размеренные фильмы, которые снимают стресс, не перегружают нервную систему и мягко настраивают на крепкий сон и помогают проснуться с приятными впечатлениями. Ну, кто-то из вас, возможно, выбирает ужастики на ночь, потом приходит на работу помятый и такой: «Ох, не выспался, не выспался». Так вы расскажите причину, почему не выспались. А если уж быть честным, то однозначно до конца. Ну что, в этом часе расскажу вам, друзья мои, правда, очень-очень хочу поделиться информацией, во сколько лет человек чувствует себя наиболее гармонично, наиболее счастливым по жизни. Когда-нибудь задумывались, готовы поделиться. Да-да, есть определенная статистика с научкой, с научной точки зрения, выверенная. А еще, конечно, вот эта история. После 18 ни-ни сладенького. Помните это, да? Я же, напротив, желаю, чтобы ваш аппетит разгулялся. Почему бы и нет? Расскажу вам в этом часе, из чего делают самые дорогие конфеты в этом мире и сколько они могут стоить. В общем, все по порядку. Здесь Юля Майская. Полетели туда, где всегда приятно и уютно.
1: По дороге домой.
3: Радио Брест.

0: продуктов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук», самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза». Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: «Знай наших».

0: по дороге домой.
1: По дороге домой с любимой радиостанцией. Что может быть лучше? Мы готовы составлять вам компанию всегда и везде. Но утром ранним вы отправляетесь из дома на работу. Мы вместе с вами. В обеденный перерыв вы слушаете нас, прогуливаясь по городу, наслаждаясь классной, комфортной погодой, находясь в офисах, на своих рабочих местах. Нас слушают, я знаю, в стоматологии. Нас слушают на предприятиях, в организациях, в общем-то, в школах. А сейчас можно летние каникулы, урок. Нет. И везде. Друзья мои, хочу сказать вам огромное спасибо за компанию. Нам приятно ваше присутствие. Нас можно слушать онлайн. Радио Brest.fm.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку, слушайте по всему миру. Радио Плеер Беларусь. Мы там тоже имеем возможность звучать для вас. Умные колонки можно просто напомнить. Алиса, включи Радио Брест. И мы посредством звучания умной колонки будем становиться ближе к друг другу. FM-диапазон мы тоже и там для вас звучим. А ваша задача оставаться в нашей компании, потому что здесь я, Юля Майская, до окончания этого часа готова делиться самой интересной и полезной информацией, которая, возможно, вас улыбнет с большим удовольствием. Но перед этим вот только что вдогонку Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, сообщает актуальную и следующую информацию для вас. Будьте предельно внимательны. Пионерская в сторону Московской за центром Ладе, две крайние правые полосы, мелкое ДТП. Внимательно. Далее, бульвар Мицкевича в сторону газоаппарата, ДТП без ГАИ. Пока проезд по двум правым полосам невозможен, поэтому выбирайте правильную траекторию движения, может быть, избегая этот затрудненный участок дороги. ДТП, не доезжая Северного кладбища со стороны Тюхинич, там тоже образовалось. Возьмите на заметку данную информацию, чтобы по дороге домой добираться без неприятных обстоятельств. Ну что, друзья, готова была вам рассказать относительно сладостях. Иногда ведь для того, чтобы снять стресс, нужно? Нет, не выпить ни в коем случае и не закусить. Лучше заварить вкусный чай с мелиссой, друзья мои, и взять вкусненькую сладенькую конфетку. Это ко всем летит привет, кто после 18 ни сладенького, а зря. Ведь именно сладости помогают улучшить наше настроение. В мире едва ли, мне кажется, найдется человек абсолютно равнодушный к сладостям. Ну а если и найдется, то этот человек просто не нашел свои сладости, мне кажется. На сегодняшний день существуют сотни разных видов сладостей, конфет с различными начинками. Кстати, жители Баварии, знаете, какие конфеты любят? Со вкусом пива, да. Французы с сыром, конфеты с сыром. Самые необычные конфеты изготавливают в Финляндии. Смесь аммиака и нашатырного спирта. И это люди едят. У них необычный кисло-слоеный вкус. Эти конфеты финны используют в качестве закуски к пиву. Добро пожаловать в Беларусь. Здесь, если конфеты, то на настоящие вкусные сладкие конфеты. Любопытный, кстати, эксперимент был проведен учеными в Германии. Они установили закономерность между характером человека и тем, с какими начинками человек любит конфеты. Вот, например, послушайте, романтические натуры, такие как мы с вами в большинстве своем, предпочитают сладости со вкусом клубники, конфеты с кокосовым вкусом, творческие личности. Людям с решительным характером нравятся конфеты со вкусом вишни, а вот застенчивым натурам по душе конфеты с ореховым вкусом. Друзья мои, да. Самые дорогие шоколадные конфеты ручной работы изготавливаются в Бельгии. Между прочим, такая небольшая коробочка может достигать больше 50, в общем-то, ненашинских денег. Вот так вот. Так что, если вы едете по дороге домой в нашей компании, заезжайте, заверните, купите вкусную коробочку белорусских конфет для того, чтобы приехать домой и сказать мужу либо жене: «Милый, либо милая, давай чайку попьем».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Радио Брест.
3: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачность с прояснениями погоды, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду. При грозах порывы до 14, днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью синоптики обещают у 12 до 17, а днем от 22 до 27 градусов. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27 градусов. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24. Это акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции, заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакета формирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей, ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шахтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио. Радио.

0: Радио.
1: Филатов и Кара среди счастливых людей. Вы знаете, ведь каждый из нас абсолютно без исключения желает находиться среди счастливых людей. Вот приходишь на работу, не выспался в понедельник, правда, и работать совсем не хочется, лето продолжается. А тут счастливые люди на работе, коллеги твои одаривают себя улыбкой, еще и чашку кофе вкусного заварили, правда, ранним утром. О, в такой обстановке заработать хочется. А потом, кстати, по дороге домой возвращаешь, думаешь о том, как бы быстрее на работу утром поехать, правда, чтобы встретить людей. Любимых коллег. Люди, вы когда-нибудь задумывались, во сколько лет мы с вами чувствуем себя наиболее гармонично и счастливо? А я сейчас готова вам рассказать об этом. Крупнейшее исследование с участием более 460 человек из 132 стран мира показало, пики удовлетворенности жизнью проходят, знаете ли, в какой период? От 20 до 65 лет. Сейчас кто-то подумал, оу, да у меня самый пик. И именно так. А вот самый глубокий провал, когда человек себя чувствует несчастным и несчастливым, выпадает на 47-м году жизни. Как вам такой поворот? 70 лет уровень счастья, говорят, в общем-то, эксперты, благодаря своим таким исследованиям, достигает максимума, после чего медленно снижается. Абсолютно минимум удовлетворенности жизнью, по данным многолетних наблюдений, приходится действительно на 47 лет, друзья мои. Это тот самый кризис среднего возраста, правда? О котором столько говорят, но мало кто понимает его масштаб. Вообще ученые подтверждают, негативные эмоции снижаются до 60 лет. То есть после 60 все красиво, хорошо, и все прекрасные люди, а затем снова растут. Но есть хорошая новость. Удовлетворенность жизнью в целом растет, знаете ли, от подросткового возраста до 70 лет. Почему так происходит? Ну, во-первых, с возрастом снижается активность зоны мозга, отвечающая за стресс, негативные эмоции. Во-вторых, пожилые люди что, перестают гнаться за недостижимым, правда? Они довольствуются тем, что имеют. В 60, говорят эксперты, они оценивают свои 47 лет уже не как провал, а как абсолютно нормальный, даже успешный период своей жизни. Появляется та самая житейская мудрость, пресловутая. В-третьих, после выхода на пенсию,

0: ответственности. Кто слушает нас и находится на пенсии, счастливые люди, подтвердите эту информацию. Это так? Исчезает неуверенность в завтрашнем дне, которая отравляет жизнь периодически всем тем, кто в гонке рабочей. Исследование несет такую утешительную вещь, я бы сказала. Если вам, ну, скажем так, скоро 50 или по 50, кажется, что жизнь закончена, это норма. Многие так думают. Это не ваша личная драма, а такой мировой тренд. Просто переждите эту яму. После 60, говорят эксперты, станет легче, гораздо интересней на пенсии. Прекрасно прям. Тенденция потрясающая, да. Многие зумеры сейчас, думая о пенсии, не хотят откладывать все самое лайтовое на потом, поэтому все прелести взрослой жизни испытывают сейчас в таком возрасте. Это вместе с тем тоже неплохо. Наблюдайте друг за другом, смотрите за окружением и подмечайте все самое лучшее, что делает вас счастливым.
1: По дороге домой.

0: по дороге домой.
1: Это самое приятное, что может быть вечером в понедельник. Правда, по дороге домой в лучшей компании. Здесь, в Клюмайской. Друзья мои, спасибо, что этим вечером действительно долетели. Друзья мои, на максимальной скорости по дороге домой, потому что в большинстве своем людям в понедельник хочется не в гости, не погулять, не оторваться, не потусоваться. А правда, хочу домой. Вот и все. Самое время 18:52 действительно побывать дома уже. Если вы через спортзал, через бассейн, через пляж. Всем, кто отдыхает на пляже Заречный у нас в городе Бресте и слушает, возможно, радио Брест, вам летит большой привет. Надеюсь, отдых и в нашей компании в том числе идет вам на пользу для того, чтобы перезагрузиться и быть везунчиком и активным человеком во вторник ранним утром. Понедельник на минималках, друзья мои, вечер понедельника, мне кажется, это такой новый тренд, который вирусится этим летом, и это очень круто, ведь культура трудоголизма, в которой все знакомы, такие явления, как липкая тревога, да? Вечером, в воскресенье, в понедельник в том числе, имеет место быть, друзья мои. Но вообще, на самом деле, для многих понедельник это не только начало рабочей недели, но и символ стресса. Для того, чтобы его не испытывать, друзья мои, всегда после работы по дороге домой нужно отправляться с любимой радиостанцией. Я вот подумала, для того, чтобы понедельник, в принципе, вечер в том числе, был на минималках. Вы знаете, оказывается, нужно просто не заморачиваться, и с ужином в том числе. Меня девушки сейчас поймут. Легкий ужин без готовки, друзья мои. Доставка любимой еды или быстрый перекус – это то, что действительно снизит стресс в понедельник вечером. Ощущение такого лайта после понедельника, возможно, даст вам отличный старт и позитивные мысли для легкого классного вторника. Вот так распутала я ваши мысли. Очень надеюсь, что вы продолжаете улыбаться после рабочего дня и быть в нашей компании. Ну что, друзья мои, я прощаюсь с вами. Прощаюсь до завтра. Очень надеюсь, что мы продолжим с вами находиться на FM классной волне. Радио Брест 104.8 FM. Мы звучим для вас в Бресте. Радио Брест FM.by. Заходите, кликайте кнопку, слушайте нас на нашем сайте онлайн. Ну и, конечно, Алиса. Нет, я не обращаюсь сейчас к девушкам по имени Алиса. Я просто вот пытаюсь призвать умную колонку включить все же нашу радиостанцию для того, чтобы коротать этот вечер в компании друг друга. Ну что, прощаюсь. Спасибо всем за обратную связь. Жду с нетерпением вторника вечера для того, чтобы встретиться с вами вновь. Юля Майская. Всем пока-пока.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 270, которым вносятся изменения в указ номер 348 о мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. Документ направлен на сокращение проблемных вопросов, связанных с бесхозным транспортом. Упрощение работы исполкомов и уполномоченных ими организаций в этом направлении, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Согласно указу, к неэксплуатируемым транспортным средствам теперь отнесены неисправные самоходные машины, оставленные вне придомовых участков частных домов и стоянок. Правом на проведение работ с брошенным транспортом наделены организации, уполномоченные в установленном порядке исполкомами. В единичном экземпляре в Беларуси совместно с Национальной академией наук на автомобильной дороге М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин ведется пилотный проект по обустройству наземного перехода для диких животных. Об этом в проекте «Белта. Страна говорит» рассказал начальник отраслевой дорожной лаборатории Белорусского дорожного научно-исследовательского института БелДорНИИ Сергей Кабак. Идет предупреждение водителей о приближении зверя к проезжей части за счет установки датчиков движения в проеме сетки. Соответствующий сигнал идет на дорожный знак переменной информации. На подходах к переходу устроены шумовые полосы из крупного щебня с целью создания дискомфорта копытным животным, чтобы им не хотелось перескочить через эту поверхностную обработку. Эта конструкция эксплуатируется около 2 лет и постоянно дорабатывается. Предполагается, что в ближайшее время этот опыт масштабируется на всю страну, рассказал Сергей Кабак.
0: Новости.
1: Пинские спасатели ликвидировали загорание на территории фабрики стульев по улице Брестской. Об этом сообщили в МЧС. На линию 112 поступила информация о загорании на территории фабрики. По прибытии к месту происшествия подразделения МЧС горела кровля помещения склада. Спасатели ликвидировали пожар, никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. На месте происшествия работало 8 единиц техники МЧС. И в завершение. На торги с ценой, сниженной до 80%, выставлены объекты в Барановичском районе. Так, в деревне Козловичи Почаповского сельсовета инвесторам предлагается одноэтажное кирпичное здание бывшего клуба библиотеки. Строение 1965 года постройки занимает площадь 275 квадратных метров. Аукцион пройдет 4 сентября в 13:20. В этот же день в 10 часов состоятся торги, на которые выставлено здание бывшей бани в агрогородке Почапово. Это одноэтажное кирпичное здание, построенное в 1974 году. А в 10:20 4 сентября на бирже ждут желающих участвовать в торгах по покупке здания бывшей школы в деревне Великие Луки Великолукского сельсовета. Двухэтажное кирпичное строение возведено в 1969 году. Его площадь составляет 1756 квадратных метров. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считали

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Роспогода представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5-9-2006. Подробности на «Диаманте.бай» и по телефону +32 29 689 77 78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наша музыка.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: Реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный. Ночью 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем 5-10, во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 25-27. В Бресте ночью 15-17, днем 22-24.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Наши песни.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 5-10. Во многих районах порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27 градусов. В Барановичах 22-24, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 22-24.
2: Слушай наших.
3: Сердце на куски.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.